0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Первые футбольные матчи прошли в новом зале села Лаврентия. Как сообщили в муниципалитете, объект открыли 14 сентября. А первым состязанием стала эстафета «Стартуем вместе». Затем на площадке начались районные соревнования по мини-футболу. Старт турниру дала глава Чукотского района Лариса Юрочка. Она же вместе со спортсменом по настольному теннису Кириллом Чучиным перерезала красную ленту. Флаги России, Чукотки и муниципального района подняли призеры районных и окружных соревнований Валентина Алоль, Кирилл Чучин и Наталья Юрьева. Спортзал будут использовать для тренировок и турниров. Это уже второй подобный объект, открытый в муниципалитете за последний год. В декабре площадка появилась в Нешкане. В программу «Чукотка-100» также вошли спортивный комплекс в Лорино и крытые площадки с искусственным покрытием в Уэлене, Инчоне и Анурмино. Объекты возвели в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Общественные наблюдатели дежурят на всех избирательных участках Чукотки. Об этом сообщила глава общественной палаты региона Надежда Ефимова. На 17 участках установлены камеры, на остальных идет видеосъемка. Любой житель может посетить Центр общественного наблюдения. Досрочное голосование завершится 17 сентября. Основной этап выборов пройдет с 18 по 20 сентября. И к другим новостям. Минпросвещение выпустило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта в школах. Согласно документу, младшим классам самостоятельно применять технологии не рекомендуется. В среднем можно под контролем учителя, старшим для анализа данных, расчетов и визуального контента. Как пишет ТАСС, нейросети также начали следить за студентами. Теперь дипломы проверяют через антиплагиат. И научный руководитель получает уведомления при копировании чужого текста. В этом году курсы по искусственному интеллекту прошли 250 тысяч российских педагогов. Польша намерена усилить границу с Украиной. Варшава решила укрепить погранпосты из-за угрозы со стороны соседей. Глава Минобороны страны сообщил о привлечении инженерных и оперативных подразделений армии для поддержки пограничной стражи. Военные уже укрепляют инфраструктуру у погранпереходов. Там строят наблюдательные и охранные посты. Устанавливают защитные инженерные сооружения. Министр связал решение с угрозами безопасности вблизи границы, но число военных не уточнил. Польша усиливает охрану на фоне резонансных инцидентов с беспилотниками Восточной Европе. И в завершении выпуска жаргонизмы и сленг вызывают самое сильное отторжение у россиян. Их отметили 28% респондентов. Самым упоминаемым словом стал кринж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос цифрового сервиса электронных и аудиокниг. На втором месте по раздражению оказались англицизмы: кейс, хайп или триггерить. Их выбрали 17% участников. Далее в списке уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать», «денежки» с 12%. Канцеляризмы вызывают неприязнь лишь у 2% опрошенных. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер Telegram 924-666-0506. До встречи в эфире.

0: красивый молодой Алешенька от Татьяны Куртуковой. Ну а сейчас красивый молодой и очень приятный новый час на Пурге и на Чукотке, который стоит расценивать как час, когда стоит подумать над тем, как отобедать, чем отобедать, что послушать фоном, ну и как себя чувствовать в этот день. Ну, мы надеемся, что чувствовать вы себя будете хорошо, музыку мы уже подыскали, а вот над тем, что поесть, думайте сами. А думать будем под группу «Градусы». Микрофон Борис Медведев, всем по привету.
1: Радио Пурга.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Как известно, театральные зрители, публика придирчивая.
4: 16 сентября 1987 года. Одна далекая страна с сильными театральными традициями.
3: Да уж.
5: Да не то слово.
3: Куда катится этот мир? Куда катится великий театр?
5: Отелло играет негр. Негр играет Отелло. Какое издевательство над зрителем, а?
3: Пренебрежение законами театра.
5: Отелло негр на этой сцене. Какой кошмар, а?
3: Казалось бы, а в чем дело? Ведь Отелло был негром, и когда в этом спектакле на сцену выходил негр, то всем понятно, что он Отелло.
4: 16 сентября 1987 года впервые в Южноафриканской республике роль Отелло исполнил темнокожий актер.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Твое радио.
2: Твое радио.
1: Радио Пурга.

А это Кармен и Чио-Чио-сан, от которой ждут очень многого. Ну а мы скажем, что эта песня не только о любви, а о том, что у нее есть грустная темная сторона, которую не хочется иногда вспоминать, но к которой все-таки стоит быть готовым, хотя бы в плане очередной песни, которая будет грустить вместо вас и примет на себя удар судьбы даже в 10-й раз. Смотря сколько вы уже послушали. Ну а теперь давайте, друзья, 16 сентября, и мы вас поздравляем с Всемирным днем парикмахера, потому что этого человека вы явно навещали хотя бы в этом году.

Падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу...

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня поговорим о котиках и о том, как человек решил, что обычная кошка – это, конечно, хорошо, но можно же сделать ее еще страннее. В отличие от собак, кошек веками не особенно выводили под конкретную работу. Они сами прекрасно разобрались с мышами и просто пришли жить к человеку. Поэтому активная селекция пород началась относительно недавно и в основном ради внешности. Так появились, например, сфинксы, мейн-куны, бенгальские кошки и шотландские вислоухие. И вот с последними природа попыталась сказать нам: «Ребят, может, не надо?» Сложенные вперед уши появились из-за мутации, которая влияет не только на хрящи ушей, но и на суставы. У шотландских вислоухих эта особенность связана с заболеванием костей и хрящей. Другой пример – персидские кошки. Когда-то у них была вполне обычная морда, но селекция постепенно сделала ее настолько плоской, что у некоторых современных линий возникают проблемы с дыханием, глазами и зубами. То есть человек буквально несколько поколений старался сделать кота похожим на сердитую плюшевую подушку. Но сейчас начинается обратный процесс. Заводчики и ветеринары все чаще отбирают животных с менее экстремальными признаками и используют генетические тесты, чтобы не передавать наследственные болезни.

0: Получается, мы сначала спросили, а можно сделать кота необычнее? А теперь все чаще задаем более разумный вопрос. А можно сделать его необычным, но чтобы он при этом нормально жил? И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
1: Крылья, лапы и хвосты.

0: я тебя тоже. Нет, взаимное нет тоже бывает, и в этом иногда даже нет ничего плохого, по крайней мере такого, что могло бы расстроить. Ведь ситуация зачастую несколько забавная, но друзьями можно остаться и в подобных сценариях, а мы же останемся с Иракли вместе в ближайшие минуты.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня приготовим картофельный гратен с горбушей. Что нам для него понадобится? 400 граммов филе горбуши, 700 граммов картофеля, 200 граммов твердого сыра, 120 миллилитров молока, 350 миллилитров 33% сливок, столовая ложка сливочного масла, соль и перец по вкусу. Как готовим? Разогреваем духовку до 180 градусов. Филе горбуши нарезаем небольшими кусочками, картофель тонко режем кружочками. Сыр натираем на крупной терке. Смешиваем теплое молоко со сливками, солим и перчим по вкусу. Смазываем форму маслом, выкладываем треть картофеля ровным слоем, затем половину горбуши. Поливаем частью молочно-сливочной смеси и посыпаем третьей частью сыра. Повторяем слои и еще треть картофеля, оставшуюся горбушу, снова молоко со сливками и сыр. Верхним слоем укладываем оставшийся картофель, поливаем смесью и посыпаем сыром. Накрываем форму фольгой и запекаем 30-35 минут. Затем снимаем фольгу и допекаем еще 20-25 минут до золотистой корочки и мягкости картофеля. Проверяем готовность вилкой. Даем гратену 5-10 минут отдохнуть перед подачей, чтобы слои немного схватились. Вот и все, блюдо готово. Зовите всех к столу. Приятного вам аппетита, до встречи на волнах Радио Пурга.
0: Сели, поели.

0: Просто мизма и просто hello. Отличный привет, которому надо иногда даже и как-то учиться развивать в себе способность говорить его так красиво, чтобы тебе всегда отвечали. Ведь иногда это стоит как проблема, которую нужно решить. Но я надеюсь, у вас такой проблемы точно не будет, но вместе с тем посоветую или просто напомню о том, что же за возможность есть у нас на волнах радио Пурга, и это возможность просто написать привет на тот же самый номер 924-789-2222, и на ваш привет ответит кто-нибудь, кто вам дорог. Пишите, а мы зачитаем.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Пурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Пальцем тельхет, который пыль, так и меня намгасавля, а у меня на пенелькут. Полиция, она из крырер, конманитки, намгротки, нагивись, на Леонид Щербаков, Гэквельсин, Манниткин, Нэн Паролскаук, Этан Ватрай, Покасит Конвукин, в Энгакин, Камеор, Сотауни, Тэм, Сунгпешкин, Тэтэл, у Асэ Крывис, Немати, Тавас, Сэсэт, Нухин, Тэм, Навер, Атвах, Ищи Псэсэ Курткан, Кама, Ищи Севару Конау, Тэм, Эвор Микро, Кази, Нэсиркан, Минка, Варкан, Леонид Щербаков, полиция, ты на нам гасау, его твиттер, ответил Йосип, 2-0-8-75-0-2-8-102. Айвер Малте казет, гакалит Йосин от Карасинхас, Чукотка, пограничники, Изиркин, Ратманова, Минкре, Нанамысауркат, округа кино, избирком ГП, Нинрига, казет Йоска Йосин от комиссия, Чукотский район кино, Панцепа, округа кино, казет Йо комиссия, ИП, Амасэте, Маниткина, Апарольскаук, Айни, Исика, Чукотка, Кнетольска, казет Йосин от Грох, Тысяч, Гапарольсман, Матвас, это Эмнус, это Амар, Ровой, Ваном, Матра, Касит, Юнг, от Мангиткин, Нир, Амасан, Каутауни, это Айни, Исина. Мангиткин, Амрот, как ППМ, Ксикин, Каутауни, это Айни, Исин, Рамгун, Атаун, Касит, Йо, Асот, Тинкит, Унгаркана, на Матвас, Анара, Касит, Юнг, на депутаты Госдума, Кенан, Кама, округа, Кена, Дума, Кена, Анкама, Совет депутатов, Гурельскин, Анкама, Иненсес, Нескакин. Наматвас, это если ханьевка, нарую таньянка, на тормил сертен мыс уйета, минкре, на намысаурка, теке синес, от крайней севера, арую таньян, откин кабинет, мутинесека, мюсером восена, юльтинский район, кина масаурака, нк янангата, нарую таньянка, на тангит, на кассе витахене, сама, на месевевхене, это, если... МСВИСКОК ИСКОВЫРГ ТРИЗЯК АТЭ НКН МЮСИРАТ КНИН МСВЭЦ НА САМАРА КН АННА КАСИНОВА КЛИККИН ГИВИТА ГЕТИСИВСИН ФИЗИОТЕРАПИЯ КЯСН КН АТ НРОХА ГИВИТИ НЕН МСВЭЦ УМ ФИЗИЧКИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МЕДИЦИНА КН АНУРЕН ГИСИУРК НА ВЬОЗ ИНН МСВЭЦ НА ИРИНА САРОКИНА Альсона, если уркан кликин гивит и нен месевец, а мы со и нен месевец от гараз панрсен от мюсерн вепым. Тенкит унгаркана, я тыс это мюсератен вет и нен месевец от округа к нетвахан от манивенра тиргетран гакен. В Энгак Эпсеткусе на регион Кенсвипет Капсиос в Красе Тирга Кенага, Капсиос в Красе Сенат Нираха, команда там, от Иоскаван в Гатвазен от Москвоси от клуба Кен Анадре, Раухерга Пашвинта Перес в Гатвазен от Москвоси от Ненес на Чайки, Рохаван в Гатвазен от Москвоси от Юсет, это Москвоси Касет Курака, Нракаван в Гатвазен от клуба Кен Иск, Крам, Эрмете, округа кино департамента кин Москва-Сиргак Алексей Химчук нам, Инен Хавиусин это Рапьоперес это Кубкин, Кама Масвепальсман Тетен, Каманья Касси это Масрасия кино, Футбольный союз ГПИ, Анана Тангас, Ельсисин это Василия Пащенко, Роман Шалашный, Андрей Папакицу, Алексей Ермаков, команда та Анадря, Тектуркинен, Наран Кашронган, Чукотка, Масрасия кина Свиптека, Нканренсе, от Ольхаквапа, Мрот, Хаутауни, Яраус, на Сочи, Кнке, Румекин, Мыка, Масенксекин, Нанармас, от команда, от Моракваракин. Нканай, это Плиткуркан, Атау, Нанмасенксетауни, Тауни.

А это Бон Снук и кухни, которые могут вернуть вас в прошлое ненадолго. На особой кухне, конкретно у этой группы, другие кухни новые могут прошлое не вернуть. Скорее так, слегка напомнить, и то, если фантазия работает как надо. Ну а у нас новый час, в котором все работает тоже хорошо, как надо, но немного по-другому. Ностальгия тоже будет, но другая. Кухни уже были, а что дальше? Мама Люба и Серебро тоже своего рода интересный исторический этап.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: радио «Пурга».
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильнее.

это Стас Михайлов, Роза Зергерли, и я пою тебя до дна. Снова открываем людские сердца и смотрим, что там разливается. На самом деле, в таком манере можно много чего придумать, и это будет вроде как даже безопасно и уж тем более этично. Но давайте резко сменим тему, пока все у нас нормально на празднике. Ведь 16 сентября – это не только день, когда надо поздравлять парикмахеров и выбирать себе следующую прическу, но и день ежевики. Да, очень просто и к тому же вкусно. Да, в общем, поздравляем. А после летим к Илье Словеснику. Ведь у него дельфины после «Территория женщин» и Элакс Софи Тукер. У них тоже есть сюрпризы.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Витамин С не зря называют витамином красоты. Он улучшает цвет лица, поддерживает тонус кожи и отбеливает пигментные пятна. Вот почему он так часто применяется в антивозрастной косметике. При этом витамин С считают мощнейшим антиоксидантом. Он подстегивает выработку коллагена, укрепляет стенки сосудов и возвращает коже упругость. Если речь идет о домашнем уходе, выбирайте средства с концентрацией витамина С от 5 до 15%. Меньшая доза попросту не будет работать, а большая, напротив, может вызвать раздражение и аллергию. И помните, кожа станет чувствительной к солнцу, поэтому перед выходом на улицу обязательно используйте защитный крем. Кстати, не стоит забывать о том, что витамин С разрушается под действием света и воздуха, так что выбирайте косметику только в герметичной непрозрачной упаковке. Лучше, если это будет флакон с дозатором. Комбинезон – вещь модная и очень удобная, но кому-то ошибочно может показаться, что он хорошо сидит только на высоких девушек с модельными пропорциями. Но это далеко не так. Секрет одежды, которая действительно красиво сидит на фигуре, заключается в правильном соблюдении пропорций. Комбинезон не должен висеть и быть слишком свободным, но при этом и не обтягивать вас, как капроновые колготки. Главное – не прячьте изгибы своей фигуры за бесформенными моделями. Талия на комбинезоне должна быть всегда. За счет его покроя в виде выточек или за счет пояса. И не промахнитесь с тканью, она не должна легко сминаться, как лен, иначе костюм от сидения на месте покроется некрасивыми заломами.
0: Территория женщин.

0: В общем, посмотрели вместе с Ми Бендом на него и на нее, а после решили для себя, что будем делать дальше. А может быть, после просмотра увидели что-то, что не замечали раньше. Ну или просто залипли в красоте этих глаз, которые то космос, то океаны. В общем, очень большие скопления всего, что только можно. Ну и зеркало души, да, друзья. Смотрим на близких и делаем это так, чтобы никого не смущать. А если и смущать, то в приятном смысле. Ну а прямо сейчас смотрим или нет, но уже под следующую песню Елена Ваенга. Поцелуи.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Я точно помню, что...
1: А это точно было здесь? Как-то не так.
0: Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте последовательности. Мы стремимся действовать в соответствии с прошлыми решениями, даже если они уже устарели. Вы пообещали другу помочь с приездом. Наступает суббота, у вас болит голова, но вы все равно едете к нему с коробками. Или вы купили абонемент в зал на год. Ходите туда через силу, но бросать не хотите. Ведь вы же человек слова. Мозг здесь не упрямый, он ценит стабильность. Для психики менять мнение или нарушать обещания – это стресс и удар по самооценке. Поэтому мы продолжаем тащить этот груз, чтобы не выглядеть ненадежными в собственных глазах. Вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «я уже начал, то надо доделывать», спросите себя, стал бы я начинать это сегодня, зная текущие обстоятельства? Если нет, то смело меняйте план. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто охранял вашу репутацию надежного человека. А мы с вами теперь знаем, изменение плана при новых фактах не делает вас непоследовательным, а просто экономит ваши ресурсы.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
0: Да что?
1: Как-то не верится.
0: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
0: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Жители Эгвигенота обманули при попытке купить смартфоны по заниженным ценам. Как сообщает окружная полиция, 40-летний мужчина увидел в мессенджере объявление о распродаже двух телефонов по цене 30 и 40 тысяч рублей. После переписки с продавцом он перевел деньги сначала за первый смартфон, а затем согласился купить и второй. Злоумышленник потребовал дополнительный перевод, который был равен сумме обоих мобильных устройств, якобы для оформления доставки с гарантией возврата. Мужчина заподозрил обман и отказался. При попытке отменить покупку и вернуть деньги, продавец заявил о невозможности возврата и прекратил общение. В сумме потерпевший лишился 70 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело и ведется следствие. В Анадыре завершился региональный этап чемпионата России по футболу. В формате 8 на 8 за победу боролись 4 команды. Первое место занял мини-футбольный клуб «Анадырь», серебро у «Чайки», бронза у окружной спортивной школы. Четвертое место у клуба «Искра». Начальник окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук вручил победителям и призерам кубки, медали и грамоты Российского футбольного союза. Лучшим вратарем признали Василия Пащенко, защитником Романа Салашного, нападающего Андрея Папакицу. Приз лучшего игрока получил Алексей Ермаков. Теперь команда «Анадырь», как и в прошлом году, представит Чукотку на всероссийском этапе. Турнир пройдет с 1 по 8 ноября в Сочи и соберет больше 100 сильнейших коллективов страны. И к другим новостям. Продажи просроченных товаров в России сократились в 41 раз. Как рассказала глава Роспотребнадзора на встрече с Владимиром Путиным, это связано с введением разрешительного режима на кассах. Механизм работает около полутора лет и за это время заблокировал продажу более 860 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Покупка также не проходит, если информации о продукции нет в системе маркировки. Американские предприниматели просят власти США упростить поставки медицинских технологий в Россию. Глава компании Amcham Роберт Эйджи сообщил «Известиям» о критической ситуации из-за санкционной бюрократии. Этот запрет он назвал самым болезненным для компаний. Часть компонентов медоборудования в США считают товарами двойного назначения. Для экспорта нужна лицензия БИС, а 56% экспортеров ждут решения более полугода. И в завершении выпуска. Мальчику, который родился на борту самолета «Красноярск-Новый Уренгой», дали необычное имя. Малыша назвали Асапом. В пресс-службе воздушной гавани Нового Уренгоя отметили символичность выбора. Аббревиатура «Асап» означает «как можно скорее». Схватки у 30-летней пассажирки начались внезапно во время полета домой из отпуска. Экипаж немедленно проинформировал наземные службы о чрезвычайной ситуации.

0: К моменту приземления борт уже встречали бригады скорой помощи и спасателя. Роды прошли успешно, мать и малыш находятся в роддоме. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С актуальными новостями вас продолжит знакомить мой коллега Олег Кравченко. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире завтра.
1: Радио.

0: Ну а кто еще чувствует то же самое, что и шаман? Наверное, стоит просто мысленно присоединиться. Ну а также присоединяйтесь к нашим волнам на МЧАСе. Вот тут 14.08 уже, и это время, когда день, можно сказать, уже половину отдал на растерзание абсолютно всем, кто этого хотел. Ну а мы не будем делать это настолько быстро и настолько сильно. И, наверное, просто насладимся тем, что среда, как маленькая пятница, вроде как даже хорошо себе показывает. И в погодном плане местами точно так же. Ну а что дальше? Владимир Пресняков, «Синяя птица», Боб Синглар, «Yes, I Can't Wait», а также «Медуза» и «Джеймс Каппер».
1: Вот и лето прошло. Радио «Пурган».

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Ну и как же мы на волнах радио Пурга, замечательная Юрия Николаенко и баллада, тоже замечательная, но расставание, сложности отпустить человека, с которым был слишком долго, и да, как же быть дальше, на самом деле много как, но для этого требуется время и стальная воля, которую можно нарабатывать в моменте и пытаться все это превзойти, превозмочь, а также рассчитывать на поддержку близких, которые в этом деле всегда помогут, просто потому что будут рядом. Надеемся, у вас так произойдет, а еще больше надеемся на то, что не произойдет плохого для того, чтобы потом потребовалась помощь. Ну а что с, может быть, эмоциональной подпиткой или витаминкой? Куджа, Пол Маккартни, Майкл Джексон, Мир наизнанку, Зиверт Гасс и Стиви Ди Кей. Все эти ребята уже ждут

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите в театр, актеры на сцене молчат. Они говорят только руками, чертя в воздухе невидимые буквы эмоции. Зрители в зале все слышат, но спектакль идет полностью на языке жестов, превращая каждую реплику в танец пальцев. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про театры, где актеры говорят на языке жестов, даже если зрители все слышат. Речь о реальных инклюзивных проектах, от подмостков Лондона до экспериментальных сцен Берлина, от театров Сиднея до независимых трупп в Токио, где жестовый язык стал не просто переводом для глухих, а полноценным художественным методом. Это не ограничение, это новый способ рассказывать истории, где тело говорит громче голоса. В Лондоне одна труппа ставит пьесы Шекспира исключительно на британском языке жестов. Зрители могут слушать аудиоперевод в наушниках, но большинство предпочитает просто смотреть, как трагедия разворачивается в движениях кистей и мимике. А в Берлине глухие и слышащие актеры играют в одном пространстве, создавая визуальную историю прямо на сцене. Здесь паузы между жестами становятся такими же выразительными, как долгие монологи, а эмоции передаются через резкие позы и плавные переливы рук. И да, такие спектакли меняют восприятие. Зрители следят за каждым движением пальцев, не отрывая взгляда. Эмоции передаются через мимику и напряжение плеч, а тишина в зале четко разделяет сцены, становясь частью музыки. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы сходили на такой спектакль? Или боитесь, что устанете следить за руками?
0: Вот и еще одна обратная.

STDK и лето пролетело. Сделало оно это буквально 2 недели назад, даже чуть побольше. Но мы все еще помним о нем. Ну, а может, некоторые настолько сильно соскучились за эти 2 недели, что могут представить себе это все в воображении и очень сильно желать наступления следующего. Но цифра 7 пока еще не пришла. А вместе с ним в любом случае пришлось бы ждать полгода. Но надеюсь, что сердце у вас тоже лето еще не до конца отпустило и будет где-то откуда-то греть, помогать и, не знаю, в целом хорошо проводить время, пока не наступило то, что мы действительно ожидаем. Но ждать лучше всего с кем-то и под музыку, как один из вариантов. Ну а мы зовем фабрику с рыбкой «Открытый космос», узнаем о новом и Эвичи, ведь у них, как всегда, о том, что можно назвать душевным.

0: Открытый космос.
1: Однажды ночью люди смотрят в небо, а Луны там больше нет. Без предупреждения взяла и исчезла. Что же произойдет с Землей в таком случае? В студии Борис Медведев. А что если? И первое, что изменится – океаны. Луна своим притяжением создает основную часть земных приливов. Если она исчезнет, они не пропадут полностью. Примерно треть их силы связана с воздействием Солнца. Но привычного нам движения океана уже не будет. Луна действует как своеобразный стабилизатор. Ее гравитация помогает удерживать наклон земной оси относительно стабильным. Если убрать этот фактор, положение оси со временем начнет меняться гораздо сильнее. А это уже влияет на климат. Сезоны могут стать намного более выраженными, а условия на поверхности планеты значительно менее стабильными. Но есть и последствия, которые мы заметим практически сразу. Ночи станут значительно темнее. Полная луна отражает солнечный свет. И хотя этого недостаточно, чтобы осветить улицы как фонари, разница будет заметна человеку сразу. Исчезнут и привычные лунные циклы, которые тысячелетиями использовались для календарей. А вот Земля не сорвется с орбиты и не улетит куда-нибудь в космос. Гравитация Солнца по-прежнему будет удерживать нашу планету на ее пути. То есть исчезновение Луны не уничтожит Землю. Но мир, который мы знаем, постепенно станет другим. Изменятся приливы, ночное небо и в долгосрочной перспективе стабильность климата. И самое странное, мы можем обнаружить, насколько сильно зависим от объекта, который обычно просто висит над головой и кажется совершенно неподвижным. Всего лишь спутник, но без него как-то не хочется. В студии Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Полицейские разыскивают 18-летнего Леонида Щербакова. 11 сентября он ушел из общежития учебного заведения в Анадыре и до сих пор не вернулся. Его рост 160-165 сантиметров, волосы черные, коротко стриженные, глаза карие. Был одет в демисезонную куртку бежевого цвета и светло-серые джинсы. Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Леонида Щербакова, полицейские просят обращаться по телефону 20875 или 02 по мобильному 102. Чукотская делегация участвует в международном фестивале молодежи. Он проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В команду вошли Турпан Али Умаров из Управления молодежной политики, Анастасия Зинченко из Анадырь-Морпорта, Алина Сироткина из Думы и Аян Кокулев из Центра гигиены и эпидемиологии. Минувшее воскресенье прошла церемония открытия. Форум собрал 10 тысяч участников из более чем 190 стран, 5 тысяч россиян и столько же гостей из-за рубежа. Чукотская молодежь уже познакомилась с ребятами из Республики Алтай, Бразилии и Таиланда. В программе культурного шефства, как и в прошлый раз, за округом закрепили тайскую делегацию. Для партнеров подготовили подарки, книги о регионе и сувенирную продукцию. Сегодня стороны встретятся отдельно, обменяются презентами и сделают фото. Ранее участники обсудили единство народов мира и что делать для укрепления связей. Как отметили в правительстве региона, участие помогает Чукотке показать себя и расширить международные связи. Фестиваль Чечеткинведгов объединит специалистов из разных регионов. С 21 по 28 сентября на Чукотке пройдет неделя родных языков. Как сообщили в департаменте образования, в ее программу войдут два крупных события. Это 6-й окружной фестиваль и 2-я межрегиональная научно-практическая конференция. Специалисты поговорят о преподавании родных языков, их роли в культуре и возможностях цифровых технологий. К дискуссии присоединятся представители Института родных языков народов России, Академии наук Якутии и издательства «Алмазграф». Сейчас общественная организация «Родное слово» готовит программу и решает организационные вопросы. Фестиваль проходит при грантовой поддержке окружного департамента образования и науки. Ожидается, что эксперты поделятся опытом преподавания и предложат новые способы поддержки местных языков. Минпросвещение подготовило методические рекомендации по проведению физкультуры в школах в этом учебном году. Предмет остается обязательным с 1 по 11 классы. Для начальной, основной и средней школы предусмотрены разные наборы спортивных модулей. Только в первых-четвертых классах доступны подвижные шахматы, коньки, теннис, плавание, тег, регби и легкая атлетика присутствуют на всех уровнях. В 5-9 классах добавлены шахматы и компьютерный спорт, включенные также в перечень для 10-11 классов. На всех уровнях представлены 24 общих модуля, включая самбо, дзюдо, хоккей, футбол, бокс и другие. К урокам допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. И завершение выпуска. Ученые швейцарской высшей технической школы Цюриха впервые смогли пронаблюдать переход воды в стеклообразное состояние. Ранее исследования показали, что вода способна превращаться не только в лед, но и в стекло с аморфной беспорядочной молекулярной структурой. Такая форма встречается в стратосферных облаках полярных регионов и помогает холодолюбивым организмам защищать клетки от повреждений. Считалось, что переход происходит при температуре около минус 135 градусов, однако добиться этого эффекта в лаборатории не удавалось из-за кристаллизации воды в лед. В новом эксперименте молекулы воды заключили между двумя липидными слоями из фитантриола. Это позволило отследить переход из жидкого состояния в стеклообразное. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

что ж, быть счастливым — отличный план на сегодня. Всем привет, у микрофона Арина Припелкина, и я начинаю свою смену на радио Фурга, когда Нилетто завершает свою музыкальную композицию. 15.07 на Чукотке, среда, 16 сентября, за окном столицы пасмурно, плюс 9, дождик слегка покапывает. Мы обязательно согреем вас отличной музыкой, поэтому не переключайтесь. Кстати, сегодня в России отмечается День HR-менеджера. Кто не в курсе, это те самые люди, которые находят в коллективе дополнительно людей, если их не хватает. Поздравляю чукотских специалистов по кадрам. Пусть ценные кадры находятся легко, атмосфера в коллективе будет всегда теплой. Ну а всем жителям, гостям Чукотки желаю бодрого настроения, продуктивной второй половины дня, ну и чтобы градус позитива только рос. Прямо сейчас Юлианна Караулова.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Этим когда-то чистили обои. Потом обои стали чище, и средство оказалось никому не нужно. А затем его дали детям. Так появился Play-Doh. В студии Борис Медведев, и сегодня история продукта, который потерял свой рынок, оказался на грани исчезновения, и что-то произошло. Начнем с того, что Play-Doh вообще не собирались делать игрушкой. В первой половине 20 века американская компания Cuttle Products выпускала мягкую массу для очистки обоев от копоти. Ее просто прижимали к поверхности, и она собирала грязь. Для своего времени это вполне успешный товар, особенно в домах, где использовали угольное отопление. На стенах постоянно появлялся слой сажи, и средство помогало приводить это в порядок. Но затем все изменилось. Люди начали переходить с угля на более чистые виды отопления – газ, нефть, электричество. Копоти стало значительно меньше. А вместе с ней исчезла и главная причина покупать средства для чистки обоев. Продажи пошли вниз. Компания оказалась в довольно неприятном положении. Продукт, который раньше приносил деньги, постепенно становился ненужным. И вот тут в истории появляется Кейза Фалл, школьная учительница и родственница руководителя компании Джозефа Маквикера. Она узнала, что похожую массу используют в детских занятиях для лепки. Зафал решила попробовать тот самый состав со своими учениками, и дети неожиданно пришли в восторг. Они катали массу, растягивали ее, делали фигурки и всевозможные формы. Для маленьких рук она оказалась гораздо удобнее обычной глины для лепки. Зафал показала результаты Маквикеру. И тот понял главное. Возможно, компания все это время продавала не то, что у нее было на самом деле. В 1956 году старый состав получил новое предназначение и новое имя – Play-Doh. Сначала его продавали школам и детским учреждениям, затем появились первые магазины. А настоящий рынок произошел после появления Play-Doh на детском телевидении. Популярный ведущий Боб Кишан, известный как Капитан Кенгуру, стал регулярно показывать игрушку в своей программе. И тут продажи резко пошли вверх. То, что еще недавно считалось устаревшим средством для чистки стен, превратилось в одну из самых известных детских игрушек. Причем сам продукт практически не пришлось создавать заново. Компания смогла использовать уже существовавшее производство и оборудование. А дальше началась уже совсем другая история. Появились новые цвета, формочки, наборы, а в 1960 году выпустили Fun Factory — устройство, с помощью которого Play-Doh можно было выдавливать в разные формы. Игрушка постепенно превратилась в целую индустрию. По данным Smithsonian, с момента появления Play-Doh в качестве детской игрушки было продано более 3 миллиардов баночек. И вот что особенно интересно. Если бы отопление в домах не изменилось, компания, возможно, еще долго продолжала бы делать средства для чистки обоев. Но обстоятельства уничтожили старый рынок, и именно это заставило людей посмотреть на привычный продукт совершенно иначе. Иногда неудача — это не конец истории, а момент, когда старый вариант просто перестает работать. И порой самый неожиданный путь вперед — посмотреть на то, что у тебя уже есть, совсем другими глазами. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

композиция о том, что в России все циклично и все опять начинается с чистого листа, с душой и по-нашему. Вот ирония. Россияне как раз и рассказали, что их раздражает в этом самом по-нашему. На первом месте сленг раздражает людей, и это не просто раздражение, это, оказывается, самые раздражающие слова. Так вот, не нравятся россиянам слова «кринж», «рофл», «имба». Раздражает 28% опрошенных. На втором англицизмы вроде «кейс» и «триггерить» 17%. Ну, а на третьем наши любимые «вкусняшки» и «денежки». В общем, чтобы никого сегодня не триггерить и не создавать кринжовый кейс, предлагаю послушать Диму Билану и композицию «Что-то на родном». Иногда этот хочется услышать в эфире «Радио Прога».

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как находить время? Просто отказывайтесь от дел, которые отнимают ваше время, энергию и внимание, а взамен почти ничего не дают.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Вот меня точно вспоминать не надо, и ни хорошим, ни плохим словом, а правила дорожного движения нужно помнить всегда. Друзья, заправляем железных коней вместе. У нас викторина от Радио «Пурга» и Госавтоинспекции Чукотки «Езда по правилам». Вопрос сегодня с подвохом. Те же 20 литров ждут того, кто правильно ответит. Вопрос будет у нас очень интересный. Пропускать ли скорую, если у нее мигает мигалка, но молчит сирена, и она хочет повернуть на перекрестке. Нужно ли нам срочно перестраиваться левее до перекрестка, или можно спокойно стоять в своей полосе и ждать зеленого, мы будем выяснять у Натальи, которая к нам дозвонилась. Наталья, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Как дожили до середины недели?
2: Прекрасно.
1: Я слышу, вы бодрячком, это здорово. Вопрос у нас уже обозначен, есть и в телеге, и в Максе, надеюсь, вы с ним ознакомились.
2: Да.
1: Скажите, вы давно за рулем?
2: 5 лет.
1: Ну, свежие должны быть знания, значит, должны это помнить. На чем передвигаетесь по округу?
2: Машина легковая.
1: А бывала ли у вас такая ситуация с мигалками?
2: Нет.
1: Ни разу вас скорая не просила пропустить. А вот по правилам помните, в чем принципиальная разница, когда у спецтранспорта включена только мигалка и когда мигалка плюс сирена?
2: Но приоритет, когда и мигалка, и сирена.
1: А как думаете, почему многие водители путаются в этом моменте?
2: Ну, не знаю, наверное, потому что мигалка автоматически хочется пропустить сразу.
1: Всех, неважно, кто мигает. Да. Давайте пофантазируем. Если бы у этой же скорой, кроме мигалки, орала еще и сирена, какие бы ваши действия были?
2: Ну, пропустила бы, потому что это приоритет, когда и мигалка, и сирена.
1: А здесь нужно перестраиваться или нет в ситуации, которую мы предложили, то есть когда мигалка?
2: Я думаю, нет.
1: То есть можно не пропускать?
2: Да.
1: Дождаться, когда будет зеленый, я так понимаю?
2: Ну, потому что утопление, да.
1: Ну, принимается, собственно, здесь уже ничего не добавить, все понятно. Хорошо, что вы в такой ситуации не были, но вы к ней готовы.
2: Спасибо.
1: Все абсолютно правильно, быстренько разобрались, поэтому можно медленно, спокойно передавать приветы, если они у вас есть.
2: Ну, половина недели прошла, осталось 2 дня до выходных, надеемся на улучшение погоды, ну и все на выборы.
1: О, какие у нас призывы, ну мы тоже этим будем заниматься, пока рановато, вам счастливого пути, будьте аккуратнее на дорогах, друзья, вы тоже присоединяйтесь, проверяйте свои знания, потому что, как я говорю, всегда важно не только дозвониться и поиграть, важно освежить знания в голове. Многие сдавали на права 10-15, а то и больше лет тому назад, кто-то недавно, возможно, что-то подзабыл, не заметил, старался быстрее получить права, поэтому слушайте обязательно, играйте, ну и, конечно же, получайте удовольствие, когда выигрываете те самые бесплатные фактически литры, потому что они за те знания, которые вы и так знаете, просто вспоминаете. Ну и да, пришло время правильного ответа. Уже правильно сказала нам Наталья, действительно можно не пропускать, хотя вопрос был, безусловно, с двойным дном. Скорая с мигалкой, но без сирены хочет повернуть. Надо ли нам перестраиваться? Да, не нужно перестраиваться. Желание пропустить скорую – это по-человечески абсолютно правильно, но по правилам преимущество скорой получает только, когда у нее включено все сразу. И синий проблесковый маячок, и звуковая сирена – это пункт 3.1 правил дорожного движения. Мигалка без сирены – это просто мигалка. Она как бы намекает, но еще не призывает. Уступать вы не обязаны. И момент второй, самый главный в нашей задаче. У нас на перекрестке стоп-линия обозначена не краской на асфальте, а знаком, табличкой 6.16, прямо на стойке светофора. Вот на этот пункт надо обратить внимание. Пункт 6.13 правил дорожного движения говорит четко. На красный сигнал мы обязаны остановиться именно перед табличкой. И если мы сейчас дернемся вперед за нее, чтобы пропустить, мы уже нарушаем и попадаем на штраф с камеры. Это мы с Наташей не обсудили. Надеюсь, вы эти подробности вспомнили. Так что делаем все по правилам. Спокойно стоим на свой красный, дожидаемся зеленого. И уж потом, выезжая с перекрестка, освобождаем проезд скорой. Если запомнили, мигалка плюс сирена равно уступаем обязательно. Только мигалка, ждем зеленый и не нарушаем. Спасибо всем, кто пытался дозвониться. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто слушает.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Езда по правилам.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

уж эти мужчины любят давать обещания. Я тебе луну подарю, полетели со мной ввысь. Ну и да, после Talk to You от 54 Ultra и Anu Dua будет, будто хочется кому-нибудь позвонить или просто поболтать. Ну или хотя бы отправить голосовое, где ты не подбираешь идеальные слова, а просто говоришь как есть. Как любишь того самого человека, с которым готов отправиться даже туда. Даже на малиновую луну, куда мы отправляемся вместе с группой «Моя Мишель» на радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре отремонтировали отопительную систему еще в одном жилом доме. Батареи прогрелись в квартирах по адресу Энергетиков 6. Накануне прошла комиссионная приемка объекта. Обновление провели в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. Подрядчиком выступил местный предприниматель. Как рассказал прораб Дмитрий Багидаев, работы начались в июле.
2: Проведена работа по полной замене теплового узла, установлен полностью новый тепловой узел с прибором учета, заменены полностью радиаторы поквартирные и также внутри подъезда. Совместно с управляющей компанией «Жилдом» отработали, значит, в части предоставления доступа, чтобы каждый житель этого дома предоставил доступ для замены. Работы проведены в полном объеме на сегодняшний день. Команда состояла из 3 человек, я также постоянно присутствовал на объекте, контролировал работы, совместно с управляющей компанией также отрабатывали сложности и с капитальным ремонтом согласовывали какие-то мероприятия совместные.
1: Как рассказала глава регионального фонда капремонта Алена Шеметова, изначально работы по этому адресу были отмечены в 3-летнем плане, но провести их раньше решили из-за обращений жителей. По договору ремонт должны были закончить к ноябрю, однако его удалось завершить досрочно. Участники проекта «Чистая Арктика» завершили работу на самой северной точке Евразии, мысе Челюскин, где убирали мусор, оставшийся от исследований. Итогом 2 недель стали 2000 ржавых бочек из-под топлива, подготовленных к вывозу. В составе экспедиции работали экологи, кардиохирург, историки, космонавт Александр Горбунов и школьники. Параллельно ученые взяли десятки проб почвы, и историки готовят к эвакуации артефакты 1930-х годов, детали плавающего танка Т-37А и полугусеничного автомобиля на Т-3. Их планируют вывести вертолетом и судном Михаил Сомов для Арктического выставочного центра в Санкт-Петербурге. Также волонтеры фонда «Зеленый Сахалин» очистили брекватор в Невельске, ставший ловушкой для краснокнижных сивучей. Проект работает с 2021 года. Глава Центрального банка Армении Мартин Галстян заявил, что возможное повышение России цен на газ повлечет катастрофические последствия для республики. По его словам, этот сценарий не относится ни к типу А, ни к типу Б и предполагает нечто более апокалиптическое, требующее независимой и нестандартной реакции. Галстян отметил, что риски включают как спад экономики, так и рост инфляции. Ранее «Газпром Армения» сообщила о приостановке поставок российского газа из-за планового ремонта с 15 по 25 сентября. Республика будет обеспечиваться за счет внутренних резервов и объемов из Ирана. Россия поставляет газ в Армению по цене 177,5 долларов за 1000 кубометров. И в завершение выпуска. В отряд космонавтов через госуслуги подали заявки 12 тысяч человек. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. 5-й по счету открытый набор стартовал в феврале. Прием заявок на заочный этап продолжался до конца июня. Впервые подать заявление можно было через госуслуги. Ранее на базе центра МЧС Подмосковья прошла тренировка космонавтов Роскосмоса и астронавта НАСА по отработке действий в внештатных ситуациях после приземления на воду. На все отвозилось максимум 8 минут. За это время нужно было взять носимый аварийный запас и выбраться наружу в скафандре «Сокол». Состояние экипажа контролировали водолазы МЧС. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире. And

0: тоже знаю, что вы будете счастливы, если не будете переключаться и по-прежнему будете с нами. Радио Пурга в середину недели специально для вас не только музыка, но и хорошее настроение мое, Арина Припелкина, в студии. Рада слышать вас пока не могу, только частично, если вы играете с нами в викторины. Ну и, конечно же, вы, надеюсь, будете слушать меня до конца этого часа. Час будет ярким, жарким. После Ани Лорак хочется еще больше напряжения. Ну и с первого взгляда, с первой улыбки, как раз то, что нужно сегодня вспомнить. День медицинских клоунов. В нашей стране не особо принята, мне кажется, эта традиция. Ни разу не встречала волшебников в мединститутах и медучреждениях. Но, мне кажется, люди, которые умеют рассмешить даже в самый хмурый день и подарить кусочек радости там, где она особенно нужна, очень важны. Так что, если есть такие медицинские клоуны, обязательно их поздравьте. Или просто, если знаете клоунов, поздравьте их. Возможно, они захотят навестить кого-то из ваших знакомых, кому действительно нужна сейчас улыбка. Ну, а мы укутываемся в уютные свитера, если они есть, либо стараемся согреться, слушая музыку, потому что за окном в столице Чукотки пасмурно, дождливо, плюс 9, на часах уже 16:08, и самое время начать двигаться активнее. А для этого нужны группа «Руки вверх».
1: Радио Пурга.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 16 сентября 1914 года. Разговор двух австрийских офицеров.
5: Ну, как там ваши части, дружище?
6: Ха! Прислали мне в подчинение пошли новобратовли! Не, что с ними делать, ума не приложу! Всю неделю стоим в одной польской деревушке, и на них уже поступила куча жалоб.
5: И каких?
6: Да в этой деревне действует водопровод, понимаешь? По трубе поступает чистая колодезная вода. И так что ж ты думаешь? Они сделали врезку в эту трубку и бесцеремонно потребляют чужую воду, не платя за нее ни кроны.
5: Фу! Как не цивилизованно.
6: Да дальше хуже. Они в округе всех свиней, стыдно, перерезали. И на это, как, сало перевели.
5: Не понял, так а кто такие-то? Какой земли уроженцы?
4: Никакой из австрийских земель новобранцы отношения не имели.
7: 16 сентября 1914 года в ряды австрийской армии влились украинские сечевые стрельцы.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

группа «Премьер-министр», хит нулевых про то, что любовь не смотрит на прописку. У нас тут тоже других девочек-то и нет, все с севера по умолчанию. И это, как оказалось, плюс к долголетию. Ну, ученые, по крайней мере, говорят, не важно, откуда вы, а важно, что вы делаете. Хотите дожить до 100 лет? Это можно сделать и на Чукотке. Всего 8 привычек. Меньше стресса, нормально питаться и высыпаться. Не курить, завести кота, хоть шерсть на диване, зато давление в норме. Двигаться, даже если это просто разбор шкафа. Тренировать мозг книжками, кроссвордами и не выпадать из общения. Вот и все. Северный характер у нас уже есть. Осталось животное завести и выспаться. А если что-то полезное из этого списка у вас уже есть, все прошло. Тогда замечательно. Самое главное, осталось только продолжать слушать радио «Пурга».

0: У новичка в тренажерном зале в голове крутится главный вопрос – с чего начать? Любой тренер ответит, ну, конечно, с базы. Базовые упражнения – это те, которые включают в работу максимальное количество мышц. База дает возможность работать с большими нагрузками и обеспечить быстрый рост мышечной массы. Мало того, попутно еще и укрепляются связки и суставы. Классический базовый набор – это становая тяга, жим штанги на скамье и приседания со штангой на плечах. Хотя очень часто у новичков возникает соблазн попрыгать по тренажерам, а базу расчет они не берут вовсе. В их понимании это что-то непонятное и сложное. Дескать, пришел в зал бицепс качать, а не какую-то там базу разучивать. Но вот, скажем, нужно вам грудь подкачать, поскольку она от других частей тела явно отстает. И вы начинаете налегать на упражнения для грудных мышц. На самом деле, у начинающих в числе отстающих все мышцы сразу. Они не готовы к приличным нагрузкам, как ни крути. Так что начинать строить тело с локального тренинга в корне неверно. Объясню популярно. Упражнения на тренажерах – это изолирующие движения. Они как бы полируют наше тело, это как вишенка на торте. А вот базовые упражнения – это и есть торт, и сначала надо бы выпечь именно его.
1: Территория мужчин.
0: Среди самых популярных принтов в мужской одежде клетка на первом месте. Крупная, классическая, складная и легко запомнить. Клетка может добавить щегольскую нотку формальному костюму. Разбавь уже, наконец, свой океан темно-синих и серых образов. Один из плюсов клетчатого костюма в том, что пиджак можно носить и отдельно, с любыми однотонными брюками. Или наоборот. Да и простая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и фактурной обувью также будет свежей нотой в твоем повседневном гардеробе. Правда, стоит иметь в виду, что клетка визуально делает силуэт шире. Так что, если этой ширины в плечах и бедрах у тебя и без того в избытке, клетка может навредить. А что касается цветовой палитры, то не бойся вещей с ярким многоцветным рисунком. Ты же не только в офисе живешь, правда? И даже если в душе твоей правит консерватизм, то серо-желтый или коричнево-голубой варианты попробовать не помешает. Хотя бы в выходной ты точно можешь сбросить маску формальности.
1: Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

как же это верно? Всегда нужно помнить о главном. Только вот согласитесь, в нашей суматошной жизни мы почему-то запоминаем всякую ерунду, а самое важное частенько забываем. В суете из чатов, дедлайнов и доставки забываем то, о чем нужно помнить. И легкая ирония в том, что главное у всех разное. Но вспоминаем мы о нем обычно где-то в дороге, помним все пароли от всех приложений и вообще забываем, заходили ли на кухню. Так что, если вы вдруг решили вспомнить о главном, лучше всего это делать в пути. В пути мы это делать будем вместе с группой «Аукцион», потому что их дорога уже в эфире радио «Пургая». Не пропустите. И еще пару разговоров о главном от группы «Абба» и

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.
2: Я закрыла двери молча, выкинула ключ, стены помнят прошлое. Они все поймут, только сердце быстро так отсчитывает дни. 5 секунд до выстрела, полжизни без любви.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Народный ансамбль «Урвель» из Анадыря завоевал награды на Камчатке. Коллектив выступил на фестивале «Золотые родники» в рамках проекта «Традиции предков в новом веке» и на итальменском празднике «Алхалалалай». Мероприятия прошли с 7 по 13 сентября в Петропавловске-Камчатском. Руководитель «Урвеля» Ольга Филатова приняла участие в конкурсе родовой песни. Она исполнила композицию на чукотском языке «Арыркайпи». Мелодию сочинил прадедушка, текст написал дедушка. Ольга Филатова поделилась своими впечатлениями от фестиваля.
2: Поразило единение всех ансамблей. Конечно же, все друг друга знают. И чувствовалось единство духа. То есть, если компания у костра собрались, и если есть рядом яравы, то обязательно играют в бубны, поют. Атмосфера, конечно, была мощная. В родовых песнях мы заняли первое место. Я заняла с родовой песней. Ахахонина Зинаида получила диплом участника. В «Алхалалае» я приняла участие, танцевала полностью 3 часа и из 15 пар заняла 6-е место.
3: Самым красочным таким моментом именно вот фестиваля «Золотые родники» это стал гала-концерт. Так получилось, что была собрана молодая новая команда «Золотых родников» организаторов, и они с новым видением подошли к проведению фестиваля, и в гала-концерте каждый коллектив, артист предоставил свои номера, несколько номеров. Было очень ярко, красиво, громко. Финальная композиция, она была вот с таким посылом, что нас много, но в этом наша сила.
1: На гала-концерте выступили 17 коллективов и более 200 артистов со всей страны. Напомню, ансамбль создали в Анадыре в 2024 году. Он хранит чукотскую песенную традицию и горловое пение. Артисты работают с архивными записями и встречаются со старейшинами. Никакой стилизации, только историческое звучание. Коллектив уже получил приглашение на новые камчатские праздники. Первые футбольные матчи прошли в новом зале села Лаврентия. Как сообщили в муниципалитете, объект открыли 14 сентября, а первым состязанием стала эстафета «Стартуем вместе». Затем на площадке начались районные соревнования по мини-футболу. Старт турниру дала глава Чукотского района Лариса Юрочко. Она же вместе со спортсменом по настольному теннису Кириллом Чучиным перерезала красную ленту. Флаги России, Чукотки и муниципального района подняли призеры районных и окружных соревнований Валентина Алоль, Кирилл Чучин и Наталья Юрьева. Спортзал будут использовать для тренировок и турниров. Это уже второй подобный объект, открытый в муниципалитете за последний год. В декабре площадка появилась в Нешкане. В программу «Чукотка-100» также вошли спортивный комплекс в Лорино и крытые площадки с искусственным покрытием в Уйлене, Инчоуне и Нурмино. Объекты возвели в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». И завершение выпуска. Российскую вакцину от рака кожи уже получили 2 пациента. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Лагунов. По его словам, онковакцина разработана пока только против меланомы, и в этом году ее ввели 2 пациентам. Об этом он рассказал на марафоне «Знания первые» в рамках Международного фестиваля молодежи. В апреле пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Нео-Онковак». Фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Надеюсь, у всех все по плану, а не как у Зиверт. Всем привет, Арина Припелкина. Рада, что вы с нами. Новый час будет бодрым и ярким, как только что прозвучавшая Зиверт, пытающаяся нас разбудить. Поздновато, конечно, в 5 вечера можно только взбодриться и вспомнить о том, что домой пора, потому что дремать хватит. И да, за окном в Анадыре пасмурная погода, это единственное, что может усыпить, плюс 9. Но даже если погода не балует солнцем, внутренний заряд можно включить и самим. 16 сентября. Сегодня дата с особым весом. Ровно 646 лет назад, в 1380 году, русские войска одержали победу в Куликовской битве. Между прочим, сражение стало поворотным пунктом в борьбе с игом Золотой Орды. Все началось с легендарного поединка инока Пересвета и монгольского богатыря Челебуя. Оба пали, но дали старт великой битве. Князь, кстати, Дмитрий Иванович сражался в первых рядах, а решающую роль сыграл засадный полк, который переломил ход сражения. В общем, вспомнила я, вспоминаете и вы, от всей души хочется сказать, чтобы мужество и единство, которые помогли нашим предкам в те далекие времена и сегодня, напоминали нам, как важно держаться вместе и не сдаваться. Ну и, конечно же, чтобы каждый ваш бой, хоть с утренней сонливостью, хоть с кучей дел, заканчивался вашей личной победой. Ну а теперь немного сменим настроение от исторического подвига к лирической грусти. Группа «Гости из будущего». Мне кажется, столько светлой ностальгии, будто она бережно собирает все те моменты, когда мы скучаем по кому-то. Ну и, конечно же, впереди еще целый час музыки и истории тех самых моментов, когда песня попадает точно в сердце.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Кэти Перри, поющая о том, как из тихой мышки превратиться в настоящего льва и наконец-то заявить о себе во весь голос. Проще говоря, знайте себе цену и никогда не соглашайтесь на меньшее. А те, кто уже свое отвоевал, хочу рассказать. В Китае, представляете, запустили первый в мире завод гуманоидных роботов, где вы только вздумайтесь, роботы строят роботов. Производственная линия собирает по одному гуманоиду каждые 10 минут. А в год планирует выпускать до 10 тысяч штук. И хочется сказать, а можно не надо? Как-то тревожно, знаете ли, стало. Но пока роботы штампуют себе подобных, мы с вами продолжаем помнить о главном, о том, что на меньшее соглашаться нельзя. Но, тем не менее, подумать стоит.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Когда речь заходит о морском отдыхе на юге России, все сразу вспоминают Сочи, Анапу, Геленджик. А что, если я скажу вам, что есть место, где море теплее, туристов меньше, а отдых спокойнее и дешевле? Знакомьтесь, город Ейск на Азовском море.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ейск расположен на севере Краснодарского края, на живописной косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом. Это идеальное место для семейного отдыха. Азовское море здесь мелкое и прогревается быстрее Черного. Купаться можно уже с мая, когда вода достигает плюс 22 градусов.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Пляжи в Ейске на любой вкус. Центральный, с песком и всей инфраструктурой. Детский пляж на лимане настолько мелкий, что дети просто гуляют по воде. Каменка. Там пляж галечный, с благоустроенной приморской набережной. А Меляки – опять песок и совсем без глубины. Настоящий рай для малышей.
0: Время семейных эмоций.
1: Для детей тут настоящее раздолье. Два аквапарка – Немо и Глубина с горками и бассейнами. Океанариум «Акулий риф», где можно увидеть тысячи морских обитателей. Дельфинарий с захватывающими шоу. Можно даже поплавать с дельфинами. А еще в Ейске есть трогательный зоопарк, где разрешают гладить животных, крокодиловый каньон и страусиное ранчо в парке Поддубного.
0: Еду, куда хочу.
1: Кстати, о парках. Их в Ейске несколько, и каждый хорош по-своему. Парк Поддубного с американскими горками, колесом обозрения и даже цирком. Парк Горького с Лебединым озером и велодорожками. А Приморская набережная – главное место для вечерних прогулок, где обязательно сфотографируйтесь с памятником морским коньком – символом города.
0: Путешествия без преград.
1: Подростки тоже в восторге от Ейска. Город называют меккой виндсерферов и кайтсерферов. На серф-станции «Ейск-Винд» научат кататься на доске под парусом. А в Академии водного спорта можно попробовать вейкбординг – скольжение по воде за катером. Адреналин гарантирован.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Взрослым тоже скучать не придется.

0: сувениры и украшения из ракушек, лечебную грязь и косметику на ее основе. Все это продается на набережной и в сувенирных лавках.
1: Смотрим на карту.
0: Добраться до Ейска легко. Прямые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Жилье на любой бюджет. И это плюс. Цены здесь намного ниже, чем на раскрученных черноморских курортах.
1: Подведем итоги.
0: Ейск – это теплое море, мягкий климат без изнурительной жары, километры пляжей, масса развлечений для всей семьи и та самая спокойная, размеренная атмосфера настоящего отдыха. Здесь не нужно бороться за место под солнцем. Береговая линия огромная, и каждый найдет свой уголок. Так что, если вы мечтаете о семейном отдыхе у моря, где тепло, безопасно, интересно и недорого, Ейск ждет вас и подарит вам незабываемое лето.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Ну, и мы поэтому не молчим о любви, говорим так же, как пели они Ася и Кель. Столько тепла, немного наивная вера, мол, если уж любить, то так, чтобы весь город слышал. Да, любовь бывает такой разной. Сегодня она праздник, завтра вдруг тихо стекает в легкую меланхолию, когда хочется не кричать о чувствах, а просто посидеть у окна и подумать. И в этом тоже своя красота. В умении проживать и радость, и тихую грусть, не отворачиваясь, как будто специально, чтобы поймать эту самую тонкую грань между светом и тенью. Ну и Полина Гагарина, наверное, как раз об этом будет нам с вами петь. В голосе у нее столько глубины, будто берет эту тихую печаль и превращает ее во что-то сильное и красивое. И пусть эта песня станет тем самым моментом, когда можно выдохнуть и просто побыть с собой.

Открытый космос. Однажды ночью люди смотрят в небо, а Луны там больше нет. Без предупреждения взяла и исчезла. Что же произойдет с Землей в таком случае? В студии Борис Медведев. А что если? И первое, что изменится — океаны. Луна своим притяжением создает основную часть земных приливов. Если она исчезнет, они не пропадут полностью. Примерно треть их силы связана с воздействием Солнца. Но привычного нам движения океана уже не будет. Луна действует как своеобразный стабилизатор. Ее гравитация помогает удерживать наклон земной оси относительно стабильным. Если убрать этот фактор, положение оси со временем начнет меняться гораздо сильнее. А это уже влияет на климат. Сезоны могут стать намного более выраженными, а условия на поверхности планеты значительно менее стабильными. Но есть и последствия, которые мы заметим практически сразу. Ночи станут значительно темнее. Полная луна отражает солнечный свет. И хотя этого недостаточно, чтобы осветить улицы как фонари, разница будет заметна человеку сразу. Исчезнут и привычные лунные циклы, которые тысячелетиями использовались для календарей. А вот Земля не сорвется с орбиты и не улетит куда-нибудь в космос. Гравитация Солнца по-прежнему будет удерживать нашу планету на ее пути. То есть исчезновение Луны не уничтожит Землю. Но мир, который мы знаем, постепенно станет другим. Изменятся приливы, ночное небо и в долгосрочной перспективе стабильность климата. И самое странное, мы можем обнаружить, насколько сильно зависим от объекта, который обычно просто висит над головой и кажется совершенно неподвижным. Всего лишь спутник, но без него как-то не хочется. В студии Борис Медведев. Услышимся на орбите. Открытый космос.

Это были КДДК на радио Пурга, их электронная версия легендарного «Бамболео». Классическая румба, мне кажется, про разбитое сердце в новой танцевальной версии. Хотя, может быть, это совсем не оно. В любом случае, качайся, раскачивайся. Так по-испански переводится слово «Бамболео», и песня именно об этом. Бросить нужно все, двигаться, ловить момент. Тем более, что на часах уже 17:53, и в среду нужно начинать двигаться уже к концу недели. Маленькая пятница, до которой еще 2 дня, а душа уже просит праздника. Тогда музыкальные желания уважаемы. И что такое пятница? Это когда можно выдохнуть, позволить себе чуть-чуть больше, чем обычно, и не извиняться за это. Группа «Пицца» как раз умеет этот настрой ловить. Их песня — это всегда легкий кайф, дружеская тусовка, улыбка. Поэтому будем слушать их в пятницу, и пусть среда притворится именно ей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еддэг балим дэлхэд гэбэнгэлтэй нанам гэлэауэл эвэм анна гэргуэлхэрэнгэ. Она нэг аан гаскэн намат ван вагрэлэг нэд ульгэн галэдий юргэн. Айвэга галэдий юлэн ад нудэвэрин эдэл ад нудэгэн дэдэл ад илэрэг Ратманова нэнрэг гэмэгсэрлэй вэлэн ад гэдбэл эдэл ад участковый комиссияг Чукоцкакэн районэн. Анхэн анан нэг аан гаскэн. Анан альхэн лейвэг нэнрэ секия твакэн намат ванвэн. Илэр на твакэн берингавэкэн ирвэд хэрэг. Округкэн калэдийо тэньмавкэн комиссия айпэ пэнгэлтэлэргэд. Эгэдтавнэдэ нэд олкэн калэдийоргэг гэдхилэй улэн адгэнрог 1662 урайл. Атавэн калэдийоргэн рамгоу нэдгэлхэн кэнгэнрог парулгав. Каанмадь элхэдавнэпэ анг амрэ плитку нэд кликэв. Ойолгалтэй депутаты Госдумагдан Амурин парламентагдан эсгайг намадбаал анарэл үнгэдам түрээрам намнамкэн. Сэсэд ехлэгэндэдкэн Майнгомакад хэргэг рэдхилэй үнгэд рэмкэл ад Альва региона и Папакирэл ад фестиваль рэнлэнгэд кликэнэнэн парулгав каанмад элхэдагнэ бэ нэр амэллэнгэн лотэлэама. Калэгэй үйлэад хэргэн департамент айпэ пэнгэлтэлэргэд ратвангэд нирэг Майнгомакад хэргэд аннан мэллэнгав фестивалэнг ам нирэгав амрегиональнэгэн келэнэг ювэдэл ин омакад хэргэн ведьхау нэрэлхэнгэд цэцэд ехлэгэн калэнэг ювэд хэргэн культуранг ам цифровы технологии. Равитхау нэд гьюль эд институт айпэ сэцэд ехлэгэрнэдкэн аваннамэтвал эн Россияк академия айпэ наук. Якутия кенэнг ам текелинкин издательство ипы Алмаз Граф, репкирнгат Феня Лиханова, Светлана Семенова, ам Марина Рачинская, Игр. Энантень мауэль а организация ипы сэсэткин ведьхав, нэтэнь кеунгэкэнэмэль этэмих сиртэнмэс анрэлэкин Майнгомакадхиргэн. Мургинат нинэл ад елеваркат мнутэйквикин нинэл ин фестиваля крэну трэлэркан Екатеринбургаг мангэткэнэнэн парулгав каанмадих элхэтагнэпы. Галяль ин пангэунгэто ошок хэргаван ванташлэн Майнгомакад хэрган. Нкэу гумэкэллэн ад мэкэн мангэткэнак тысячтэ урайл ад тангамаль вангвал ин нотайпы. Мургинат нкэн мэслгир циткуна трэмкэль ад пакирэш ад республикайпы Алтай, Бразилияйпы, нкам Тайландайпы. Кнур кэтуркинат кок мургинат нин эйвэт кул у нкам винрэтэл уриньгэд тайскакэн рамкэль эты. Рэк гантэн мавшин атэм кэвэйр ад рэпкэрау ёте мургин нотайпы. Игэр адты рэль увэльхэнгэд кэнмаль. Пэнгэлтэлэркэт мургин правительствуйпы. Хэттэкэн тортайкэ омэллосэд драг рэлэркэта нанат ёсэкэн ад каплёвэсвайд хэргэд. Гэнвэнтэлэн мэгсэрэн вэн пэткайвэ, мэнгэдкэн ngрак парулгав каанмадь элхэг. Гэргаван ванташлэн ад овэсвайд хэргэд, нэг инэнлэл района Кларисана Юрочко, мэллосэд драг рэлүл аньгэд мэл о тэгээнгэл ад нэг амэнгэ рэнлэнгэд мэл о красэдтэ. Сита атыш окек кэтурэн нинваль ан мэллосэд ян гэнвэнтэлэн нэсгэг. Мэгсэртэн мэс ак Чукотка 100 гэгэлэшэнэ тайкэн во амэ мэллосэд драд шуурэк уэшэк ингсвэкэн ам инурмэк. Амэл ом гэдэйкэлэнэд мэнгэ мэгсэртэн мэс ыгэд. Мүдгэ тэгнэгэд эс атау улгэд витагнэдэм.

0: даже иногда хочется замедлить время, пока я только замедляю себя, Арина Перепелкина, в студии, и чуточку спокойнее будем, потому что на часах 18.07, и очень медленно время идет к моменту, когда станет 18.08. Ну и, собственно, в Анадыре погода не меняется. Пасмурно все так же, плюс 9. Погода просит: притормози, выпей чаю, посмотри на небо. Уверена, многие уже отправились домой, чтобы именно этим и заняться. Отдохнуть, приготовить ужин, погулять с домашними животными и с детьми. Ну или, может быть, посидеть с детьми и сделать какие-то уроки. Чем бы вы сегодня вечером не занимались, обязательно слушайте радио Пурга. Мы вам поможем в любой момент жизни. Подскажем, что делать с помощью музыки. Слушайте, наслаждайтесь и, конечно же, будьте рядом.
1: Радио Пурга.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте последовательности. Мы стремимся действовать в соответствии с прошлыми решениями, даже если они уже устарели. Вы пообещали другу помочь с приездом. Наступает суббота, у вас болит голова, но вы все равно едете к нему с коробками. Или вы купили абонемент в зал на год. Ходите туда через силу, но бросать не хотите. Ведь вы же человек слова. Мозг здесь не упрямый, он ценит стабильность. Для психики менять мнение или нарушать обещания – это стресс и удар по самооценке. Поэтому мы продолжаем тащить этот груз, чтобы не выглядеть ненадежными в собственных глазах. Вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «я уже начал, то надо доделывать», спросите себя, стал бы я начинать это сегодня, зная текущие обстоятельства? Если нет, то смело меняйте план. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто охранял вашу репутацию надежного человека. А мы с вами теперь знаем, изменение плана при новых фактах не делает вас непоследовательным, а просто экономит ваши ресурсы.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

городах. Если бы на Марсе были города, мечта, конечно, красивая. Правда, пока ученые обещают нам там разве что пыльные бури, температуру минус 60 и полное отсутствие кислорода. Знаете, по погоде почти как у нас зимой, только компания хуже. Так что, пожалуй, подождем с переездом. Тем более, что и на Земле есть города, ради которых стоит остаться.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня будем печь с вами морковное печенье. Это вкусный и полезный домашний десерт, который получится мягким, ароматным и слегка сладким благодаря сочной тертой моркови и изюму. Это печенье отлично подходит для чаепития, перекуса или детского ланчбокса, например, и готовится быстро, без сложных ингредиентов. Что нам понадобится? 300 граммов пшеничной муки, 250 граммов моркови, это около 2 средних морковок, 100 граммов сахара, 100 миллилитров растительного масла, 80 граммов изюма, 2 чайных ложки разрыхлителя и щепотка соли. Как готовим? Изюм промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 15 минут, чтобы он стал мягким. Сливаем воду и аккуратно обсушим изюм на бумажном полотенце или носите. Морковь моем, чистим и трем на средней терке. Добавляем сахар, растительное масло и подготовленный изюм. Хорошо все перемешиваем. Если сахар не растворяется сразу, дайте смеси постоять 5-7 минут, и он частично растает. Теперь добавляем соль и постепенно всыпаем муку, каждый раз тщательно перемешивая. Сначала ложкой, а ближе к концу будем замешивать руками, пока тесто не станет мягким и не липнущим. При необходимости добавим еще немного муки, если морковь у вас слишком сочная. Теперь разогреем духовку до 180 градусов. Делим тесто на небольшие порции, скатываем шарики и выкладываем их на противень, оставляя небольшое расстояние между ними. Выпекаем 30-35

грусть в такие вечера, согласитесь, ничего лучше горячей ванны и не придумаешь. Кстати, ученые выяснили, горячая ванна избавляет от депрессии даже лучше, чем регулярные тренировки. Всего 20-30 минут при 40 градусах, и все грустные мысли потихоньку уплывают. Вот бы она еще так же здорово помогала от разбитого сердца. Так что обязательно на вечер приготовьте ванну, если вам это необходимо. Но если сердце все равно щемит, тут уже одна песня поможет. Анжелика Варум и ее классика «Гудбай, мой мальчик». Ну а я не прощаюсь, потому что всего лишь 18:39, и все самое интересное у нас впереди. Не пропустите.

Всем известно, что Чукотка – это вечная мерзлота. Но и здесь есть свои оазисы. В селе Марково вечной мерзлоты нет. Зато есть радио «Пурга», которое там можно слушать на частоте 101,6 FM.

стоит. Дальше больше, ни шагу назад. Очень правильная жизненная позиция. Только вот согласитесь, иногда и притормозить совсем не вредно. На часах 18:52, и для того, чтобы ненадолго замедлиться, поднять взгляд в небо и задуматься о главном, о самом главном, как нельзя, кстати, подойдет очень душевный исполнитель Денис Майданов. Я уверена, что с песней «Пролетая над нами» он пролетит очень быстро. Не пропустите наш проект «МКАН» и трек «Отпускаю», который будет ставить точку в этом часе. Ну и обязательно радио «Пурга» будет с вами и дальше. Я, Ирина Перепелкина, вернусь в часе новом. Все впереди.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Депутаты возобновили свою работу после парламентских каникул. Сегодня прошло первое после летнего перерыва заседание окружной думы. В рамках 53-й очередной сессии депутаты рассмотрели 14 вопросов. Они коснулись патриотического воспитания, социальной и экономической сфер. Кроме того, Дума утвердила новые меры поддержки для медработников. Для некоторых категорий граждан сократили время ответов на обращения с 30 до 15 дней. Это касается ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, инвалидов первой и второй группы и их семей, а также участников специальной военной операции. Кроме того, депутаты приняли поправки, гарантирующие предоставление жилья сиротам, которые участвовали в СВО. В числе ключевых решений парламентариев – одобрение соглашения между Чукоткой и Белоруссией. Стороны намерены сотрудничать в экономической, научной и социальной сферах. Каждый второй старшеклассник Чукотки принял участие в профориентации. Региональная система учитывает климат, удаленность поселков и спрос на специалистов. Межведомственный совет координирует образовательные организации и работодателей. Все это для того, чтобы дать экономике округа молодые кадры. Для учеников 6-11 классов работает единая модель. Уроки, тесты, экскурсии на предприятия, мастер-классы и игры. Дополнительно в школах открыли профильные классы. Летом подростки 14-17 лет проходят стажировки в логистике, энергетике, медицине и IT. Они ведут карту профессиональных проб и собирают портфолио. За каждым закрепляют наставника. Как отметил директор окружного кадрового центра Иван Шипилов, подход основан на решении практических задач в запросах региона.
2: Для молодежи в первую очередь профтур дает возможность ознакомиться и погрузиться в профессию. Да, в будущем, которое позволяет получить осознание, то есть молодому поколению, то, с чем ему придется работать, если он выберет именно эту профессию. То есть посмотреть, что на самом деле это интересно, а не просто ему сказали, что вот, иди попробуй, иди посмотри. Нет, он сам погрузился благодаря профтуру. Ему, в том числе куратор, который сопровождает на профтуре, объяснил особенности профессии, перспективы этой профессии. То есть здесь данное мероприятие позволяет молодежи заинтересовать в выборе конкретной профессии. Самое интересное – это то, что можно пощупать то, с чем придется в будущем, если ты выберешь эту профессию, работать. То есть когда ты слышишь, либо просто видишь, ты не можешь понять, пока не пощупаешь. Лучше один раз пощупать хорошо и увидеть, нежели просто услышать и увидеть.
1: Для детей 14-15 лет создают щадящие условия с педагогами, 16-17-летним дают больше самостоятельности. В летнюю занятость вовлечено не менее 40% несовершеннолетних. По итогам прошлого года профориентационные мероприятия охватили 48% учеников 6-11 классов. Как отметили в правительстве региона, это помогает выпускникам выбрать востребованные специальности. На Таймыре из-за шторма произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Поднялся уровень воды в Хатангском заливе, резервуар на береговой линии подтопило и повредило. Топливо использовалось для работы дизельной электростанции и попало в залив. Первоначально сообщалось о 170 тоннах, позже в правоохранительных органах уточнили – около 200 тонн, точный объем устанавливается. Электроснабжение близлежащего поселка не нарушено. Запаса топлива в резервуарах хватит на 10 дней, в ближайшее время его доставят из Хатанги. Глава Таймыра сообщил, что явных признаков ущерба окружающей среде не обнаружено. Введен режим ЧС, угрозы населению нет. На место направлены специалисты для отбора проб. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Оставайтесь с нами. Кто знает, возможно, какая-нибудь из песен этого часа изменит вашу жизнь. Пока что мото отслушав, предлагаю двигаться только вперед. Иногда самый обычный день вдруг переворачивается только потому, что вы решите выйти из дома. На часах, я уже сказала, 19:07, и сегодня среда, за окном в Анадыре пасмурно, хотя мне этого уже не видно. Включили фонари, и знаете, в этом есть своя уютная магия, когда город зажигает огни, все вокруг будто становится чуточку теплее. Но плюс 9 все-таки есть, если вас они не пугают. Можно прогуляться, послушать город, но если хочется уюта, лучше остаться дома, налить горячего чая или просто дать себе право никуда не спешить. А еще по народному календарю сегодня, по традиции, хозяйки разбирали и выкидывали хлам, чтобы освободить место для нового и хорошего. Практически к Новому году готовились. Поэтому подумайте и об этом тоже. От всей души желаю, чтобы среди всех дел и забот вы замечали те самые неслучайные моменты.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

теперь, я уверена, всем стало понятно, что мы вместе. Спасибо за это, Валерия. Вот только свежий опрос показал, далеко не на каждой работе коллектив действительно держится вместе. Большинство россиян трудятся, мягко говоря, в довольно токсичной рабочей среде. 69% получают задачи без четких критериев, 68% живут под прессом жестких дедлайнов, а у 60% начальство порой злоупотребляет полномочиями. Ну что ж, в таких условиях, согласитесь, очень хочется просто улететь. Радио «Пурга» и Женя Трофимов предложат вам самолет.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вий – один из самых загадочных персонажей литературы, возникший на стыке фольклора, мистики и авторской фантазии. В повести Гоголя, напомню, он появляется словно из ниоткуда, страшный, всевидящий и неотвратимый. Так кто же такой Вий? Сам писатель утверждал, что лишь пересказывает народное предание, однако ни в одном из известных фольклорных источников подобного персонажа не встречается. Большинство исследователей считают, что Гоголь не просто обработал народное сказание, а создал Вия сам, вдохновляясь разными мифологическими фигурами. Один из возможных прототипов – святой Кассиан из народных поверий. Согласно легенде, он был падшим ангелом, наказанным за предательство. 3 года подряд ангел бил его молотком, на 4-й выпускал на волю, и тогда все, на что он смотрел, погибало. В некоторых вариантах сказаний Кассиан изображается существом с несколько длинными веками, что они достигают колен, и лишь раз в 4 года он поднимает их, обрекая мир на болезни и несчастья.

Очень правильный настрой. Бывают такие моменты в жизни, когда действительно нечего терять. Надоело топтаться на одном месте, сил больше нет, терпение иссякло, и ты вдруг принимаешь самое смелое решение. Именно об этом пела Ёлка в своей замечательной песне. И, кстати, порой даже в самых обыденных вещах можно найти неожиданную пользу. Например, ученые выяснили, что рабочие сплетни вполне могут помочь с карьерой. Но только при очень важном условии – самому их никогда не разносить. Оказывается, быть в курсе того, что происходит в коллективе, совсем не значит перемывать всем косточки. Психологи считают, что это помогает понять, кому из коллег можно доверять, в чем суть конфликта и как вообще выстроены отношения в команде. Ну что ж, я уверена, такое иногда бывает. Самое главное, чтобы сердце

сердце было в настрое и, конечно же, о свободе, той самой, которой мы можем оказаться, предлагаю послушать песню, потому что гораздо сильнее, чем от офисных интриг, хочется раз и навсегда избавиться совсем от другого, от всего, что давит, тяготит и сковывает наше сердце. Джо Кокер далее в эфире «Радио Пурга» именно об этом. И не пропустите Леонида Руденко и Мари Крамбрери.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите в театр, актеры на сцене молчат. Они говорят только руками, чертя в воздухе невидимые буквы эмоции. Зрители в зале все слышат, но спектакль идет полностью на языке жестов, превращая каждую реплику в танец пальцев. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про театры, где актеры говорят на языке жестов, даже если зрители все слышат. Речь о реальных инклюзивных проектах, от подмостков Лондона до экспериментальных сцен Берлина, от театров Сиднея до независимых трупп в Токио, где жестовый язык стал не просто переводом для глухих, а полноценным художественным методом. Это не ограничение, это новый способ рассказывать истории, где тело говорит громче голоса. В Лондоне одна труппа ставит пьесы Шекспира исключительно на британском языке жестов. Зрители могут слушать аудиоперевод в наушниках, но большинство предпочитает просто смотреть, как трагедия разворачивается в движениях кистей и мимике. А в Берлине глухие и слышащие актеры играют в одном пространстве, создавая визуальную историю прямо на сцене. Здесь паузы между жестами становятся такими же выразительными, как долгие монологи, а эмоции передаются через резкие позы и плавные переливы рук. И да, такие спектакли меняют восприятие. Зрители следят за каждым движением пальцев, не отрывая взгляда. Эмоции передаются через мимику и напряжение плеч, а тишина в зале четко разделяет сцены, становясь частью музыки. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы сходили на такой спектакль? Или боитесь, что устанете следить за руками?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В Анадыре отремонтировали отопительную систему еще в одном жилом доме. Батареи прогрелись в квартирах по адресу Энергетиков 6. Накануне прошла комиссионная приемка объекта. Обновление провели в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. Подрядчиком выступил местный предприниматель. Изначально работы по этому адресу были отмечены в трехлетнем плане, но провести их раньше решили из-за обращений жителей. Фестиваль «Чечеркинведгов» объединит специалистов из разных регионов. С 21 по 28 сентября на Чукотке пройдет неделя родных языков. В ее программу войдут два крупных события. Это шестой окружной фестиваль и вторая межрегиональная научно-практическая конференция. Специалисты поговорят о преподавании родных языков, их роли в культуре и возможностях цифровых технологий. Фестиваль проходит при грантовой поддержке окружного департамента образования и науки. Чукотская делегация участвует в международном фестивале молодежи. Он проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Минувшее воскресенье состоялась церемония открытия. Форум собрал 10 тысяч участников из более 190 стран. По программе культурного шефства за округом закрепили делегацию Таиланда. Для партнеров подготовили подарки, книги о регионе и сувенирную продукцию. Участие помогает Чукотке показать себя и расширить международные связи. Первые футбольные матчи прошли в новом зале села Лаврентия. Объект открыли 14 сентября. Первым состязанием стала эстафета «Стартуем вместе». Затем на площадке начались районные соревнования по мини-футболу. Это уже второй подобный объект, открытый в муниципалитете за последний год. В декабре площадка появилась в Нешкане. В программу «Чукотка-100» также вошли спортивный комплекс «Влорина» и крытые площадки с искусственным покрытием в Уилене, Инчоуне и Энурмина. Народный ансамбль «Урвель» из Анадыря завоевал награды на Камчатке. Коллектив выступил на фестивале «Золотые родники» в рамках проекта «Традиции предков в новом веке» и на интельменском празднике «Алхалалалай». Мероприятия прошли с 7 по 13 сентября в Петропавловске-Камчатском. На галоконцерте выступили 17 коллективов и более 200 артистов со всей страны. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
2: И золото добывается веселее. Радио «Пурга».

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он сделал пылесос. Он не работал. Сделал второй. Не работает. Третий, десятый, сотый. А потом таких попыток было 5127. В студии Борис Медведев. Конец 1970-х. Джеймс Дайсон пользуется обычным пылесосом, и его раздражает одна вещь. По мере заполнения мешка пылью пылесос начинает терять эффективность. Мешок забивается, воздух проходит хуже, мощность падает. Дайсон уже знаком с другой технологией. На одном из производств он видел промышленный циклонный сепаратор, устройство, которое отделяет частицы пыли от воздуха с помощью вращения. И у него появляется мысль: а что если использовать тот же принцип в пылесосе? Он снимает мешок со своего пылесоса и собирает простейший циклон из картона, подключает его к машине. И работает! Вот только до нормального бытового пылесоса это довольно далековато. Дайсон начинает экспериментировать. Меняет форму деталей, размеры, конструкцию воздушного потока, материалы, и каждая новая версия решает проблему предыдущей. И одна за другой появляется новая модель. Всего 5127 прототипов. 5 лет работы. И вот, наконец, конструкция начинает работать так, как задумано. Казалось бы, все, изобретение готово, осталось найти производителя. И здесь начинается вторая часть истории. Дайсон обращается к крупным компаниям, но они не спешат соглашаться. А почему? Потому что его пылесос не использует обычный мешок. А мешки — это расходный товар, который покупатели регулярно заменяют. Новый принцип означал, что от этой части бизнеса можно было отказаться. В итоге крупные производители один за другим отказываются от этой идеи, и Дайсону приходится искать другой путь. В 1986 году его технологию лицензирует японская компания. Появляется пылесос G-Force. Он выглядит совсем не так, как привычные бытовые модели. Прозрачный корпус, необычная конструкция и, главное, никакого традиционного мешка. Модель получает внимание и даже выигрывает японскую дизайнерскую премию. Но Дайсон на этом не останавливается. Он хочет самостоятельно производить и продавать свою технику. В 1993 году появляется DC-01, первый массовый пылесос Дайсон. И вот тогда идея, которую годами отвергали крупные компании, наконец выходит на большой рынок. И бренд начинает расти. Но если посмотреть на всю историю со стороны, мало кто готов терпеть столько неудач. 5127. Но Дайсона можно только похвалить. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану. Но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Все мы мечтаем о натуральной косметике, в состав которой входят исключительно полезные ингредиенты. Однако порой, даже потратив немалую сумму на органические уходовые средства, мы вдруг понимаем, что они попросту не работают. Волосы после эко-шампуня не блестят, и им явно недостает объема. А антивозрастной крем не обеспечивает ничего, кроме легкого увлажнения. Получается, что химия в косметике более эффективна, и без нее не обойтись. Вот, скажем, силиконы. Если верить рекламе, они делают кожу мягкой и шелковистой, а волосы густыми и блестящими. Силиконы в косметике выступают в роли защитного покрытия. Это своего рода пленка, которая запаивает каждый волос, предотвращая ломкость. А если говорить о креме, то под такой пленкой активнее действуют увлажняющие и питающие ингредиенты, которые входят в состав средства. И, кстати, есть заблуждение, что силиконы закупоривают поры, но на самом деле химический состав не позволяет этим веществам проникать в глубокие слои эпидермиса. Порой силиконы образуют на волосах слишком плотную пленку, которая приводит к появлению жирного блеска. Косметика с высоким содержанием силикона не дает коже дышать, а волосы под такой броней начинают разрушаться. В 87% случаев силикон мешает проникновению в волос питательных веществ. Так что злоупотребление такой косметикой может привести к выпадению волос. Постарайтесь не пользоваться шампунями и бальзамами, содержание силиконов в которых превышает 50%. И, конечно, стоит иметь в своем обиходе специальные очищающие средства, в том числе и для волос. Хотя бы раз в месяц их нужно мыть шампунем с эффектом глубокого очищения.
0: Территория женщин.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки реализуются региональные меры социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев при условии, что гражданин уходил в зону проведения специальной военной операции с территории Чукотского автономного округа. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены выплаты в зависимости от степени тяжести. При тяжелом ранении выплачивается 1 миллион рублей, при легком ранении – 500 тысяч рублей. На Чукотке предусмотрены выплаты за получение государственных наград Российской Федерации, включая ордена и медали, а также звание Героя России. В случае гибели участника специальной военной операции членам его семьи выплачивается единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей. Право на получение выплаты имеют супруги, дети и родители погибшего. При их отсутствии право на получение меры поддержки предоставляется совершеннолетним детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также лицам, признанным судом фактическим воспитателем погибшего. Подать заявление на получение выплаты можно через филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Фонд работает по принципу единого окна. Специалисты оказывают помощь в подготовке документов, принимают заявления и сопровождают заявителя на всех этапах оформления меры социальной поддержки. Дополнительную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, понедельник-пятница с 9 до 18 часов по телефону 2-10-51 2-10-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, пәлім тілшкіткі пыңылте, нанымғы жауыл әуім Анна ғырғол хырғыңа. Қамға қажеті екен ван бұқ рамексерет ваңынд етет күл әд. Күлгін кеннер ақпар ол мексерін бұқ ғайпашлен әд видео етет күнен әд. Қолы ван бұқ әм әні вілке яңаңа тремексерен әд. Үнген ғамғылтелін иненлел ән общественная палатак Надежда Ефимова. Етет күл әд тремексерен әд центрак общественного наблюдения. Амыл отығы еңіл әтнемі қайын әйңа оқын әд етек қажеті орғын. Центрақты мой бизнес равыт хирактивлян том. Транкетон атын нет олкен калети органам Россия хамгошинат хликин мангат кау нет илхкен амреплит кун тергатык аван калети оргат рамгонат ин эпт кынанин касын ам рчаюш кылгрок ашотлама ойош кылти депутатты госдумалты мурген парламенттагы гурелкин муниципальный округагы нескек наматваш анерел оңытым эрим нымнымкен. Эквакын нота крышленат нырок мексиртенмас атракеты гаманель ошленат программак инициативного бюджетирования. Нен энергин таменгы калет куралты геркуршин эйнэнэнгэт кунэн. Хэнк ам энар келекенат яанангат. Игр келит куш энмес нена яақынат турыш атырып керау йотты. Омваамкен калет куралты геркуршинат уикинат яа ёшкэшке. Хэнк ам нырока у мексиртенмас ангантен маушен венратын во мурген марау кляушеты. Геркуршинат яанангат тайкан во копрайпы нота пираль атэнар эсхэт. Хэнк ам кутти яа ёшкэшке. Тринэрнг Нейр Чукотка кршеркат кликин кльхенкен рок пару шиннин валь от миксертен масат. Амаль это мкан мнгат кликинак миллионак вильш увалят. Нир амашлен кликинан канайпы гетишлинет округкен бюджетайпы. Мургинат нинэл эт гили уркатам нутэй квикин нинэл эн фестиваля кр энут. Ржерка нэйр Екатеринбургак мэнгэткен аннэн паруш каукаан матьх эльхэтау непы. Гашаш эн панг эунгэто эшок хэргаван ванташлен майнгу макат хэргэн. Анку гуме кэшлин ат мэкэн мэнгэткен ак тысячте оравэш ат тангамаш ванваш эн нотайпы. Мургина тынкэн месхлиги рыцит кунэт ремкэш эт пакирэш эт республикайпы Алтай, Бразилияйпы, нкам Таиландайпы. Кнут ктуркинэт кук мургинэт нин эйвэт куш он нкам виндэтэш у ниткэнэт тайска кен рамкэш эты. Рэк гантэн маушэнат кэвир эт рэпкэрау ёте мургин нотайпы. Игэ рэти рэль уэшхэнэт пэнэлтэлэркэт мургин правительствойпы. Қыттік ин тортай кио мүшлі сектрак ғырлер кіт нанат иоса кенат қапшу весват хіргіт. Генвен тілін мексерін вон пытқайве, мүнгіт кенгірақ паруш қауқан матих әлхік. Ергавын ван талшынат, о весват хіргітін кі иненшел районак Ларисана Юрочко. Мүшлі сектрак рейшуш әнгіті мүш отег еңіл әтін кі амын кі реншленгіті мүш оқыр асетті. Си татыл окек кітурын нинвалын мүшлі сектян генвен тілін нескі. Мексиртенмас ак Чукотка 100 гатвален атама мышлосек трат шурек уэлек инксывикан кам инурмик. Амаш ом етей кышинат менгам исиртенмас ыгыйд. Муткитагна кыт эс атау эргаттау неттым.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос. Однажды ночью люди смотрят в небо, а Луны там больше нет. Без предупреждения взяла и исчезла. Что же произойдет с Землей в таком случае? В студии Борис Медведев. А что если? И первое, что изменится — океаны. Луна своим притяжением создает основную часть земных приливов. Если она исчезнет, они не пропадут полностью. Примерно треть их силы связана с воздействием Солнца. Но привычного нам движения океана уже не будет. Луна действует как своеобразный стабилизатор. Ее гравитация помогает удерживать наклон земной оси относительно стабильным. Если убрать этот фактор, положение оси со временем начнет меняться гораздо сильнее. А это уже влияет на климат. Сезоны могут стать намного более выраженными, а условия на поверхности планеты значительно менее стабильными. Но есть и последствия, которые мы заметим практически сразу. Ночи станут значительно темнее. Полная луна отражает солнечный свет. И хотя этого недостаточно, чтобы осветить улицы как фонари, разница будет заметна человеку сразу. Исчезнут и привычные лунные циклы, которые тысячелетиями использовались для календарей. А вот Земля не сорвется с орбиты и не улетит куда-нибудь в космос. Гравитация Солнца по-прежнему будет удерживать нашу планету на ее пути. То есть исчезновение Луны не уничтожит Землю. Но мир, который мы знаем, постепенно станет другим. Изменятся приливы, ночное небо и в долгосрочной перспективе стабильность климата. И самое странное, мы можем обнаружить, насколько сильно зависим от объекта, который обычно просто висит над головой и кажется совершенно неподвижным. Всего лишь спутник, но без него как-то не хочется. В студии Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Знаете ли вы?
1: Стук сердца издают клапаны при открывании и закрывании. Они создают характерные звуки, известные как систолический и диастолический стуки. Эти звуки можно услышать с помощью стетоскопа, и они являются важным показателем состояния сердечно-сосудистой системы.
0: Теперь буду знать.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
2: Какие продукты можно употреблять несвежими? Если у вас что-то перестало быть свежим, не спешите выкидывать это в мусорку. Многим продуктам можно дать вторую жизнь. Зачерствевший хлеб отлично превратится в хрустящие сухарики. Из несвежих фруктов сварите ароматное варенье. А засахарившееся варенье – отличный материал для домашнего алкоголя. Почему бы и нет? И вкусно, и дешево.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Привлекательный в глазах женщин мужчина просто немыслим без профессии. При знакомстве это становится настолько важным моментом, что по этому поводу даже составили рейтинг мужских занятий. Самыми мужественными женщины безоговорочно признали, кто бы сомневался, полицейских и пожарных. Все логично, даме нужна защита. И кто обеспечит ее лучше специалиста в этом деле? Хотя мужчины-бухгалтеры не сильно проигрывают, их привлекательность тесно связана с деньгами и умением их зарабатывать. Впрочем, в сфере экономики есть и другие специальности. Они тоже отлично подойдут в качестве козыря при знакомстве. И, наконец, стабильно оказываются в фаворе у слабого пола врачи и мануальные терапевты. Словом, все те парни, которые могут ловко вправлять вывихи и снимать мышечное напряжение. Никому из женщин не придет в голову отказаться от личного массажиста под боком, так что какие-нибудь трехмесячные курсы на эту тему тебе точно не помешают.
0: Территория мужчин.
1: Расхожая фраза «если ты не обут, значит ты не одет» для мужчины имеет особое значение. Обувь – твое все. И пора признать, что уход за ней – целая наука. Так что если ты хочешь подольше ходить в сверкающих новизной ботинках, запоминай правила игры. Купил новую пару – не спеши сразу надевать. Если это ботинки на кожаной подошве, отнеси их в мастерскую, чтобы поставить профилактику. Это такая плотная наклейка на подошву, которая защищает от протирания. Перед первым выходом обработай обувь защитным средством с водоотталкивающими свойствами. Для гладкой кожи подойдет крем, гель или воск, а для замши или нубука – специальный спрей. Ну а вернувшись домой, не поленись сразу же обувь вычистить. Замшу приводит в чувство только в сухом состоянии с помощью специальной резиновой щеточки. Загрязнения удаляются очищающей пеной, а вовсе не ватой с мылом. А кожу достаточно протереть влажной губкой. Когда ботинки высохнут, нанеси на них очищающий крем. Он проникает в поры и удаляет из них грязь и химические реагенты. И главное, помни, качество ухода за обувью не должно зависеть от цены. Твой статус не в стоимости ботинок, а в степени их чистоты.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом. На обстоятельства орет в ответ шепот.

Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
2: Следующая локация.
1: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк. Соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на соливарных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
2: Начинаем исследовать.
1: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, который, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
2: Готовимся к полету.
1: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре. Зимой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы. Самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
2: Напоследок.
1: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз, он работает везде.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

На гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». «Фаршируй и запекай» – так гласит заголовок книги рецептов для занятых мам. И ведь правда, когда у нас мало времени на приготовление обеда или ужина, на выручку приходят рецепты, где что-то чем-то начиняется и запекается в духовке. Сегодня будем готовить баклажаны с сыром фета. Что нам понадобится? 4 баклажана, 200 граммов моркови, 6 зубчиков чеснока, 2 луковицы, 400 граммов помидоров в собственном соку, 50 граммов оливок без косточек, 5 столовых ложек растительного масла, 400 граммов сыра фета, 100 миллилитров овощного бульона или воды, пучок петрушки или кинзы и соль и перец по вкусу. Приступим к приготовлению. Духовку разогреем до 200 градусов. Баклажаны режем пополам вдоль, мякоть надрезаем по диагонали в обе стороны, как бы делая ромбовидную сетку. Заворачиваем в фольгу и выпекаем около часа. Морковь нарезаем кубиком, чеснок мелко рубим. Лук шинкуем, оливки режем колечками. Разогреем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарим овощи в течение 5 минут. Добавляем помидоры и тушим еще 5 минут. Петрушку измельчаем, смешиваем с половиной сыра и добавляем к овощам. Баклажаны остужаем, вынимаем мякоть, нарезаем ее и тоже добавляем к овощам. Солим и перчим по вкусу. Половинки баклажанов заполняем получившейся смесью, посыпаем оставшимся сыром, сбрызгиваем маслом, выкладываем на противень, наливаем на дно бульон или воду и запекаем еще полчаса. Да, блюдо время затратное, но оно вознаградит вас за старание своим потрясающим вкусом. Приятного аппетита вам и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Так ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему именно весной нам всем хочется перемен? И дело здесь не только в настроении, но и в биологии. С увеличением светового дня наш организм начинает вырабатывать больше серотонина, гормона, отвечающего за хорошее настроение и бодрость. При этом уменьшается выработка мелатонина, который делает нас вялыми, как правило, зимой. Также повышается уровень дофамина и эндорфинов. Именно они пробуждают мотивацию и тягу к чему-нибудь новенькому. Мы становимся активнее, решительнее и легче поддаемся импульсу, ну, что называется, начать все сначала. Весна исторически, да и культурно ассоциируется с перерождением. В природе все оживает, и человек чувствует себя частью этого процесса. Мы поддаемся внутреннему зову изменений. Это как будто древний инстинкт, зашитый в нас самой жизнью. После долгой зимней спячки приходит время просыпаться и обновляться.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Классический блейзер – это та вещь, которая должна быть в вашем гардеробе и в 25, и в 35, и в 55 лет. Этот стильный жакет никогда не выйдет из моды, всегда будет оставаться универсальной вещью. Просто накиньте его на плечи, когда на улице подул ветер, и ваш образ будет превосходным. По сути, блейзер – это жакет, который существует сам по себе, а не продается в комплекте с брюками. Он добавляет строгости джинсам, и такое сочетание становится подходящим для офиса. Кстати, в деловой обстановке удачно будут смотреться не только классические синие и черные, но и светло-бежевые модели жакетов. Чтобы соблюсти дресс-код, выбирайте к ним брюки в тон. А еще блейзер прекрасно гармонирует с легким платьем, свободными брюками и мини-юбкой. Что касается кроя, то он не должен быть слишком свободным. Модели оверсайз удачно выглядят лишь на страницах глянца, а вот в жизни часто смотрится мешковато. Чаще всего платок красуется на нашей шее в прохладную погоду, но если задержаться у зеркала на пару минут, то способов украсить себя аксессуаром найдется гораздо больше. Приверженцам классики наверняка понравится идея сделать из платка красивый бант на шее, а вот любительницам декольтированных нарядов точно пригодится вариант ношения платка, как предлагает модный дом DKNY. Для этого сложите платок треугольником, чтобы один конец немного выступал из-под другого. Набрасываем его на плечи, концы скрещиваем сзади и завязываем их снова спереди на шее маленьким узлом. Задача выполнена. У вас появилось объемное шелковое ожерелье, и интрига откровенного наряда сохранена. Территория женщин.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Музыка микро-земли.

0: знаете ли вы?
1: Эффект хамелеона – это неосознанная имитация жестов, звуков и манер собеседника. Он может проявляться в изменении позы, интонации голоса или даже в выражениях лица. Исследования показывают, что такая имитация помогает установить эмоциональную связь и способствует созданию доверительной атмосферы в общении. Это поведение может быть связано с желанием быть принятым.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Совет для безупречно чистых окон. Когда моете стекло, одну сторону протираете тряпкой горизонтальными движениями, а противоположную – вертикальными. По направлению разводов вы сразу увидите, на какой стороне остались пятна, и доберетесь до идеала в два раза быстрее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. 39 попыток, и ни одна не сработала. На 40-й получилось. А потом выяснилось, что эта формула нужна не только ракетам и самолетам. В студии Борис Медведев. И сегодня история одного из самых узнаваемых баллончиков в мире. 1953 год. Сан-Диего. Небольшая компания Rocket Chemical Company пытается решить вполне конкретную задачу аэрокосмической промышленности. Морской воздух и влага быстро вызывали коррозию металлических деталей. Особенно это было неприятно для техники, которую собирались использовать в авиации и ракетных системах. Команде химиков нужно было создать состав, который вытеснял бы воду и защищал металл от ржавчины. Казалось бы, задача понятная, но первые попытки оказались неудачными. Один состав, второй, третий. Всего исследователи проверили 39 формул. И только 40-я дала нужный результат. Так появился ВД-40. Название, кстати, оказалось максимально прозаичным. Water Displacement Fortiu Formula, то есть вытеснение воды, формула номер 40. Первым крупным промышленным пользователем стал аэрокосмический подрядчик «Конвейер». ВД-40 применяли для защиты внешней поверхности ракеты «Атлас» от коррозии. Но очень быстро выяснилось кое-что интересное. Сотрудники, которые работали с составом, начали уносить баллончики домой. Им уже не нужно было защищать ракеты. Они просто обнаружили, что средство удобно использовать в обычном хозяйстве. И тогда создатели решили проверить, а что, если продавать его не только промышленным предприятиям? В 1958 году ВД-40 впервые появился на полках магазинов Сан-Диего. Сначала все было довольно скромно. В 1960 году в компании работало всего 7 человек. Они буквально возили коробки с продукцией в багажниках своих автомобилей и самостоятельно предлагали ее хозяйственным и спортивным магазинам. Но постепенно список применений рос. Состав помогал защищать металл от влаги, облегчать движение заехавших деталей, удалять некоторые загрязнения и решать массу других бытовых задач. И получилось довольно необычно. Продукт создавали для одной очень конкретной проблемы – коррозии. А в итоге люди сами начали находить ему десятки, даже сотни новых применений. К 1993 году компания сообщала, что ВД-40 был уже в 4 из 5 американских домов, а продажи превышали 1 000 000 баллончиков в неделю. Сегодня компания говорит уже о тысячах различных способов применения продукта. И самое забавное во всей этой истории даже не название. Создатели долго искали одну формулу, которая будет работать именно так, как задумано. А когда наконец нашли ее, оказалось, что настоящая ценность может быть гораздо шире первоначальной задачи. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: は台湾で2人目。台湾で2人目。
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Как известно, у нас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление, так что следить стоит не только за манерами, но и за тем, как выглядишь. И дело здесь не только в цене твоего гардероба. Любая, даже самая недорогая вещь должна сидеть на тебе, как влитая. Мешковатые пиджаки, футболки в облипку, рубашка, которая образует на спине подобие паруса, и чересчур длинные брюки – все эти нюансы и создают неряшливый образ. Приучи себя покупать только те вещи, которые идеально подходят по размеру. Только в этом случае будешь себя чувствовать комфортно и уверенно. Еще один момент. Очень часто в погоне за модой и трендами мы попросту теряем стиль. Самая верная позиция – делать ставку на классику. А модные дудочки, дырявые джинсы и растянутые майки оставь неоперившимся юнцам. Не хочешь выглядеть как все? Разбавляй гардероб аксессуарами, а не чудаковатыми пиджаками. Шарф, шейный платок, запонки, часы. По-моему, непаханное поле для экспериментов.
1: Территория мужчин.
2: Заниматься в тренажерный зал ходят многие, а достигнуть нового качества тела удается лишь нескольким процентам трудяг. В чем дело? Всем остальным не повезло с генетикой? Скорее всего, с концентрацией внимания. Очень часто мы относимся к тренировке как к отдыху после 8 часов в офисе. Сделал подход со штангой, прервался на разговор по телефону. Полистал интернет-страницы, тренировочный процесс рушится, и результата в этом случае можно ждать годами. Запомни главное правило. Во время работы в зале мозги должны быть в таком же напряжении, как и мышцы. Ты должен полностью контролировать тело, дыхание, координацию и время между подходами. Так что убери подальше все, что может тебе помешать. По идее, смартфон вообще стоит оставить в шкафчике, в раздевалке. Поверь, за час-полтора без связи твой мир не рухнет. И еще, выбирай зал, в котором достаточно снарядов, грифов и блинов к ним. Пока стоишь в длинной очереди к тренажеру, теряешь мотивацию и запал.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Объявляется режим экономии энергии.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть места, где путешествие начинается не с отдельной достопримечательности, а с самого ощущения масштаба. Впереди горы, внизу море, а между ними тянутся дороги, от которых захватывает дух. Здесь в одном маршруте легко соединяются шум южного города, высокогорные аулы и смотровые площадки с незабываемыми видами. Сегодня отправляемся в Дагестан.
0: Отправляемся в путь.
1: Дагестан – направление для тех, кто любит яркие впечатления и живые контрасты. Здесь за одну поездку можно увидеть побережье Каспийского моря, прикоснуться к истории древних городов, подняться в горы и почувствовать, насколько разной может быть одна республика. Пожалуй, главное качество Дагестана – это многогранность. Здесь почти за каждым поворотом открывается новый пейзаж.
0: Начинаем исследовать.
1: Начать путешествие стоит с Махачкалы. Многие воспринимают ее только как отправную точку. Но этому городу стоит посвятить хотя бы один неспешный день. Прогуляйтесь по центру, загляните в Джума-мечеть, почувствуйте ритм южных улиц, где городской шум смешивается с морским воздухом.
0: Путешествие без преград.
1: И обязательно выделите время на местную кухню. В Дагестане путешествие запоминается не только видами, но и вкусами. Хинкал, чуду, курзе, урбеч – все это становится частью знакомства с регионом, его характером и гостеприимством.
0: Следующая точка назначения.
1: Следующая важная точка маршрута – Дербент. Это один из самых древних городов страны, и сюда особенно приятно приезжать без спешки. Крепость Нарынкала, старые кварталы, каменные улочки, лестницы, дворики и вид на Каспийское море создают здесь особое ощущение времени. Кажется, будто город помнит гораздо больше, чем может рассказать за один день. А неподалеку от берега можно увидеть знаменитый экраноплан «Лунь» – мощный, необычный и до сих пор производящий впечатление техники из будущего.
0: Следующая локация.
1: Однако настоящее горное настроение особенно ярко проявляется за пределами города. Одна из самых ярких точек такого путешествия – Сулакский каньон. Сверху он поражает масштабами и цветом воды. А если удастся прокатиться по каньону на катере, впечатление будет совсем другим. Стремительным, шумным и по-настоящему захватывающим.
0: Новый этап.
1: Тем, кто любит места с характером, стоит увидеть Гоор с его скалистыми выступами, которые часто называют дагестанским языком тролля. Здесь особенно остро ощущается высота, простор и сила горного ветра.
0: Экспедиция продолжается.
1: А за атмосферой тишины и особого, почти нереального покоя можно отправиться в Гамсутль. Аул призрак, словно зависший между небом, камнем и памятью.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Если останется время, включите в маршрут Хунзахский район. Водопад Тобот, озеро Мачох и каменная чаша. Это уже другой Дагестан, более суровый, строгий по настроению, но не менее красивый и запоминающийся.
0: Напоследок.
1: И вот важный совет для путешественников. Дагестан любит внимательный и спокойный подход. Не стоит пытаться увидеть все сразу. Лучше выбрать 2-3 основных направления, заранее заложить время на дорогу и помнить, что именно в пути рождается большая часть впечатлений. А если маршрут пролегает в горах, разумно воспользоваться помощью местного водителя или гида. Так путешествие получится и спокойнее, и насыщеннее.
0: Финальный аккорд.
1: Из Дагестана увозят не только фотографии. С собой увозят вкус урбеча, звон ветра в ущельях, теплый камень старого Дербента, блеск Каспия и ощущение, что настоящая дорога только начинается.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Село Снежное Анадырского района было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вам предлагают остаться на работе допоздна, купить ненужную вещь или пойти на скучную встречу. Вы хотите отказать, но вместо привычного короткого слова ваш язык обходит его стороной. Вы ищете синонимы, уходите в молчание или просто киваете, но само слово исчезло из вашего словаря на целый месяц. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые не произносят слово «нет» больше месяца. Речь о реальных экспериментах и осознанных практиках, от психологических марафонов в Калифорнии до духовных ретритов Индии, от корпоративных тренингов в Стокгольме до личных челленджей в Москве, где люди намеренно отказываются от этого короткого, но тяжелого слова. Идея не в том, чтобы стать удобным, а в том, чтобы понять, как часто мы используем отказ как щит и найти более мягкие, но честные способы выстраивать границы. В Калифорнии психологи запускают месячные программы, где участники заменяют прямой отказ на фразы вроде «мне нужно подумать» или «сейчас у меня нет на это ресурса». Это помогает снизить уровень агрессии в общении и перевести любой конфликт в спокойный диалог. В индийских ашрамах практика отказа от отрицания длится неделями. Там считается, что резкое слово блокирует энергию, и вместо него используют описательные конструкции, объясняющие причины без обрыва связи с собеседником. И да, такой месяц меняет само восприятие общения. Вы начинаете слышать, что за отказом часто стоит страх, а не нежелание. Учитесь говорить «да, но» или «я сделаю это позже» вместо возведения глухой стены, а окружающие сначала впадают в ступор, а потом начинают ценить вашу мягкость и вдумчивость. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали прожить месяц без этого слова? Или боитесь, что вас просто перестанут понимать?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 17 сентября 1920 года. США.
4: Разговор простых американских молодоженов.
5: Ну что, дорогая, наконец-то мы женились, и теперь мы имеем полное право отправиться в свадебное путешествие. Знаешь, я предлагаю съездить в Россию. Там произошла революция, народ стал очень культурным, матом, в отличие от Штатов, никто не ругается.
6: Ошибаешься, дорогой. Еще как ругаются, причем на самом высоком уровне.
5: Не может быть.
6: Может, может. Вот свежий номер газеты «Нью-Йорк Таймс» пишут вот. Сегодня в России созданы первые три буквы неразборчиво, а дальше «факи».
5: Факи?
6: Факи-факи.
5: Какой кошмар.
4: На самом деле ничего кошмарного в этом не было. 17 сентября 1920 года в России были действительно созданы факи. Но это были факи приличные и даже благородные.
3: Рабфаки. Рабочие факультеты. При вузах Москвы и Питера. Созданные специально для обучения рабочих.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 17 сентября. 6 мирных жителей Белгородской области пострадали от атак украинских дронов. Как пишет ТАСС, накануне в Ржевке беспилотник попал в легковой автомобиль, в Венгеровке – в грузовик, в Пролетарском и Отрадовском – ранены женщины. В Красноярском округе и Ракитянском районе тяжелые травмы получили двое мужчин. Всех пострадавших доставили в больницы. В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, автомобили. Россельхознадзор нашел в 20-й серии вакцины «Мультикан-8» живой вирус болезни Ауески, смертельный для собак. Это подтверждает связь между применением препарата и массовой гибелью животных, передает «Мир-24». Оборот серии приостановили, производитель заявил об отзыве, партию уничтожат. Генпрокуратура поручила Люблинской межрайонной прокуратуре Москвы проверить компанию «Ветбиохим». Жалобы на побочные реакции начались в середине августа. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее говорил о возможных нарушениях технологии при производстве. Ветбиохим оказывает адресную поддержку пострадавшим владельцам животных. С Байконура стартовал грузовой корабль «Прогресс». Впервые его вывела ракета «Союз-21Б» с более мощными двигателями. Как пишет «Лента.ру», на МКС доставят почти 2,5 тонны груза. Топливо, воду, продукты, медикаменты и оборудование для экспериментов. Среди полезной нагрузки – система управления роботом «Теледроид». Этот аватар будет копировать действия оператора и выполнять задачи в открытом космосе. В перспективе такие устройства смогут работать на Луне. Стыковка со станцией запланирована на 19 сентября. Волна протестов охватила несколько стран из-за высоких цен на топливо и электроэнергию. Как пишет РИА Новости со ссылкой на CNN, причиной стал кризис на фоне конфликта США и Ирана и почти полная остановка судоходства через Ормузский пролив. В Сирии топливо подорожало на 40%, акции идут в новых городах. В Гватемале жители блокировали дороги, в Португалии бизнесмены и работники пришли к дому премьер-министра. Во Франции протест рыбаков перерос в стычки с полицией у нефтебазы на юге страны. И в завершении выпуска. Кыргызстан увеличивает популяцию ушастых ежей. Животные сокращают численность вредителей и грызунов, рыхлят почву, распространяют растения и служат частью пищевой цепочки. В Чуйской области подготовили семью ежей для выпуска в пойманном лесу, где создают микрозаповедник. Ежи питаются жуками, личинками, гусеницами, кузнечиками, мелкими грызунами и пауками. Таким образом, ушастые ежи участвуют сразу в нескольких природных процессах. В ряде регионов они занесены в красные книги. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

Друзья, сейчас осень, а осень, как мы знаем, самое время различных простудных заболеваний. И вот не надо, если болеть, то от кем-то, как предлагает Катя Иванчикова из группы Айова. Ну и, конечно же, чтобы не болеть, нужно одеваться по погоде. А чтобы одеваться по погоде, нужно ее знать. И буквально через несколько минут я расскажу вам подробности, что же ждать сегодня на улице, на всей территории Чукотки. Не пропустите ни в коем случае. У микрофона Иван Семиклетов. Каждому из вас говорю доброе утро. Не болейте и врывайтесь в этот день с улыбкой.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Вильямино плюс 2, плюс 4, пасмурная погода без осадков. В Анюйске плюс 3, плюс 5, пасмурно, осадков не будет. В Певеке плюс 1, плюс 3, пасмурно, местами слабый дождь. Пасмурная погода сегодня и на Айоне, 0, плюс 2, осадков не будет. В Игвикиноте плюс 3, плюс 5, пасмурно, без осадков. В Биллингсе 0, плюс 2, облачно, осадков не будет. В Марково сегодня плюс 10, плюс 12, пасмурно, местами слабый дождь. В Беринговском плюс 6, плюс 8, пасмурно, без осадков. В Проведение плюс 3, плюс 5, пасмурно, без осадков. В Лавренте 5-8 градусов со знаком плюс, пасмурная погода, местами слабый дождь. В Анадыре сегодня, несмотря на пасмурную погоду, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 8.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11. Радио «Пурга».

0: Гороскоп. Овны. Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком. И вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно. Тельцы. Сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется, все будет получаться само собой, если, конечно, сопротивляться не станете. Близнецы. Сегодня вам может оказаться не просто собраться с собственными мыслями. Соберитесь с чужими, только выберите кого-нибудь, чьи мысли вам не очень приятны. Раки. Вы, подобно летучему голландцу, все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка. Львы. Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня. Девы. Сегодня вы не сможете пожаловаться ни на невостребованность. Возможно, кому-то даже придется отказать. В противном случае вы и вовсе выбьетесь из сил. Весы. Сегодня судьба ваша будет целиком и полностью зависеть от милости ваших собственных эмоций. Так что искать какую-то логику в происходящем, наверное, не стоит. Бесполезно. Скорпионы. Сегодня все вокруг вас будет музыкой. Просто не день, а песня. Так в упоении вы и доберетесь до вечера. Стрельцы. Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат, все лучше. Козероги. Вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать. Водолеи. Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дома в тапочках. Рыбы. Если бы можно было снимать те картины, которые проносятся в вашем воображении, Голливуд бы давно разорился. Предайтесь фантазиям. Сегодняшний день вряд ли можно будет посвятить занятию более приятному.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, Екатерина Трегуб у микрофона. В эфире программа «Сели, поели». Вооружаемся ножами и досками, будем куховарить. Я очень люблю тыкву. Добавляю ее в молочные каши и запеканки. А вам сегодня предлагаю рецепт салата с запеченной тыквой. Для него нам понадобится свежая спелая тыква. Очистим ее от семян и нарежем на продолговатые полоски или квадраты. Главное, чтобы после у нас получились кубики для салата. Запекаем при 180 градусах до мягкости. Остужаем, снимаем кожуру и режем кубиком. В блюдо выкладываем салатный микс, тыкву, добавляем сыр страчателлу, кедровые орехи и заправляем смесью 2 столовых ложек оливкового масла, 1 чайной ложкой бальзамического уксуса, чайной ложкой меда и 2 столовыми ложками апельсинового сока. При необходимости салат можно немного подсолить. Пикантный легкий перекус уже перед вами. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

группа The Hatters с треком «Тупо лежать». И все, уже пора переставать это делать, потому что совсем немного времени осталось до начала рабочего дня. У большинства 8:40 на часах студийных, поэтому тупо лежать уже не надо. Нужно вставать, умываться, собираться и выдвигаться в сторону работы, чтобы отработать день сегодняшний, завтра.

Рэй с треком Natalie Don't. И в завершении этого часа Али Фабиан и Рен Миллер Body Talk и 100 сердец от Юлианы Карауловой. Ну а до начала нового рабочего дня осталось совсем мало времени. 8:49 на часах студийных. Если еще не вышли, то потихонечку надо поторапливаться. Если вы уже давно на работе, то доброго утра вам, легкого, хорошего рабочего дня желаю. Я зовут меня Иван Семиклетов. Напомню, что вы слушаете Радио Курган.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Всероссийские проверочные работы стартовали на Чукотке. Как сообщает Департамент образования и науки, накануне 72 студента, которые обучаются в средних профессиональных заведениях, написали экзамены по ключевым дисциплинам. В окружном колледже в Анадыре ученики сдавали работы по обществознанию, а в техникумах Билибина и Агвикинота по истории, математике и биологии. Продолжительность проведения ВПР по каждому предмету составляет 90 минут. Экзамены пройдут во всех 4 профессиональных образовательных организациях округа. Общее количество участников составит 652 человека. Проверочные работы охватят студентов первого курса и обучающихся, которые завершили освоение основных дисциплин по истории, математике, обществознанию, информатике, химии, литературе и биологии. Зачеты продлятся до 3 октября. Первые футбольные матчи прошли в новом зале села Лаврентия. Объект открыли 14 сентября. Первым состязанием стала эстафета «Стартуем вместе». Затем на площадке начались районные соревнования по мини-футболу. Это уже второй подобный объект, открытый в муниципалитете за последний год. В декабре площадка появилась в Нешкане. В программу «Чукотка-100» также вошли спортивный комплекс в Лорино и крытые площадки с искусственным покрытием в Уэлене, Инчоуне и Анурмино. И к другим новостям. В Таганроге продолжают ликвидировать последствия атак украинских беспилотников 12 и 15 сентября. Комиссия обследовала 76 квартир в пострадавших многоэтажках, где живут 154 человека, пишет ТАСС. 34 жителям уже назначили единовременные выплаты. Сегодня ремонтные службы начнут остекление по заявкам. Пожарные круглосуточно тушат крупный пожар на объекте после атаки 12 сентября. Из-за дополнительного забора воды в городе ощущаются перебои с водоснабжением. Первичное обследование коммерческих зданий завершено. Владельцы информированы о компенсациях. Мошенники начали использовать благотворительные голосования для обмана. В мессенджерах они рассылают просьбу проголосовать за рисунки якобы больных детей. Как пишет российская газета, для участия предлагают скачать АПК-файл на Android, который может быть вредоносным. После установки аферисты получают доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам из СМС. Россиянам рекомендуют не скачивать приложения из неизвестных источников и помогать только через официальные сайты фондов. И в завершении выпуска. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска перспективных районов промысла. Как сообщили в Росрыболовстве, сервис назвали «Лоция». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Минтая, Тихоокеанской трески и сельди. Разработчики рассчитывают сократить время на поиск рыбы, расход топлива и затраты на промысловую разведку. Окончательное решение о месте лова остается за экипажем судна. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Группа «Градус» из трек «Кто ты?». По градусам подробнее расскажу чуть попозже. Ну а кто я? Зовут меня Иван Смеклетов. В ближайшие 3 часа буду с вами здесь на волнах радио «Пурга». Ну а у вас, я надеюсь, начался классный и продуктивный рабочий день. Ну, по крайней мере, желаю вам именно такого. Напоминаю, что сегодня 17 сентября, четверг, на часах 9:08. В этом часе у нас Львова, Jackbox Trio, Звери, Боб Синклер, Мить Фомин, Ёлка и многие-многие другие. Также не пропустите, у нас будет «Территория фактов», чтобы быть подкованным. Ну, по всем фронтам вообще.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Белибне сегодня плюс 2, плюс 4. Пасмурная погода, осадков не будет. Также пасмурная без осадков в Анюйске, плюс 3, плюс 5. В Певеке 1-3 градуса со знаком плюс, пасмурно, местами слабый дождь. На Айоне 0, плюс 2, пасмурно без осадков. В Игликиноте 3-5 градусов тепла, пасмурно без осадков. В Биллингсе 0, плюс 2, облачно без осадков. В Марково 10-12 градусов со знаком плюс, пасмурно, местами слабый дождь. В Беринговском плюс 6, плюс 8, пасмурно, без осадков. В Проведение плюс 3, плюс 5, пасмурно, осадков не будет. В Лаврентия плюс 5, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. В Анадыре пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, температура воздуха плюс 5, плюс 8.

0: Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио «Пурга» предупреждает, курение вредит здоровью.
1: Радио «Пурга».

Митьфомин с треком «До рассвета» на волнах радио «Пурга». Ну а сейчас рассвет можно встретить все позже и позже, если для этого нужно было еще буквально месяца, недели три назад проснуться часа в 4 утра, и тогда можно будет рассвет встретить, то сейчас уже ближе к 6 утра. Ты выглядываешь в окошко, а он там занимается, и я уверен, через месяцок так вообще мы на работу будем идти и встречать его 100%, потому что световой день идет, конечно же, на спад, а это значит приближение уже такой поздней холодной осени, а там и зима не за горами. К этому тоже нужно быть готовыми, пока наслаждаемся еще относительно теплыми деньками. О погоде я уже рассказал вам, пока плюсовые температуры стоят, но нет-нет, где-то ноль проскакивает, поэтому одевайтесь всегда теплее, чтобы не заболеть.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а есть ли запах, который считается самым привлекательным для человека? Если коротко, то да, есть. Это запах ванили. Он признан одним из самых приятных и универсальных ароматов. Это подтверждают исследования, проведенные в различных уголках мира, от Таити до Нью-Йорка. Ваниль ассоциируется с уютом и теплом, а также комфортом, что делает ее привлекательной для большинства людей. Однако привлекательность запахов может зависеть от пола и индивидуальных предпочтений. Так, женщины часто считают запахи ванили, розы и ландыша особенно привлекательными, в то время как мужчины положительно реагируют на лаванду, амбру и аромат корицы. Таким образом, можно сказать, что ваниль является самым универсальным привлекательным запахом для человека, но индивидуальные предпочтения могут варьироваться в зависимости от пола и различных личных ассоциаций.

настоящая. Недавно между ней, кстати, певица вошла в рейтинг Forbes 30 до 30 в категории музыка. И вот между ней и Олегом Савченко, хип-хоп-исполнителем под псевдонимом LSP, пробежала искра. Но нет, не любовное. Дело в том, что выпустили трек они буквально на днях, который так и называется «Искра». Как говорят, что это и романтичный дипхаус, под который предлагается повайбить. Ну а мы вайбить будем под совместный трек Артика, Синелета и Джигана «Худи».

California Night, а Tokyo Hotel только что. Далее у нас Алёшенька в исполнении Татьяны Куртуковой. Ну а в эфире Иван Семиклетов. Еще раз всем привет, классного вам настроения, хорошего рабочего дня. Четверг сегодня, до пятницы рукой подать, а там и выходные не за горами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Авиакомпания «Аврора» открыла продажи билетов между Анадырем и Хабаровском до конца года. Они уже доступны на официальном сайте перевозчика. Рейсы, как и ранее, в расписании остались по средам. Последний запланирован на 30 декабря. Перелет в одну сторону стоит 13 860 рублей. «Аэрофлот» ранее разместил и свое расписание по другим направлениям. Так, последний рейс между Анадырем и Владивостоком запланирован на 5 октября. Билет на него стоит 25 тысяч рублей. А на московском направлении глубина продаж ограничивается мартом следующего года. Вылеты из российской столицы в Чукотскую намечены на четверг и воскресенье, обратно на пятницу и понедельник. Здесь цена составляет 20 тысяч за билет в одну сторону. Каждый второй старшеклассник Чукотки принял участие в профориентации. Региональная система учитывает климат, удаленность поселков и спрос на специалистов. Межведомственный совет координирует образовательные организации и работодателей. Все это для того, чтобы дать экономике округа молодые кадры. Для учеников 6-11 классов работает единая модель – уроки, тесты, экскурсии на предприятия, мастер-классы и игры. Дополнительно в школах открыли профильные классы. Летом подростки 14-17 лет проходят стажировки в логистике, энергетике, медицине и IT. Для детей 14-15 лет создают щадящие условия с педагогами. 16-17-летним дают больше самостоятельности. В летнюю занятость вовлечено не менее 40% несовершеннолетних. Владимир Путин выступил с телеобращением гражданам в преддверии парламентских выборов. Президент призвал участвовать в голосовании 18, 19 и 20 сентября и принять обдуманное решение. По его словам, результаты выборов должны подтвердить зрелость и устойчивость российского общества и политической системы. Путин связал участие в голосовании с сохранением суверенитета страны и назвал его ответом тем, кто пытается ослабить Россию и сдержать ее развитие. Президент считает участие в выборах ответственностью граждан и вкладом в укрепление страны. Новый состав Госдумы будет избран на 5 лет. На Таймыре возбудили уголовное дело из-за разлива дизельного топлива. На севере Красноярского края пролилось около 170 тонн нефтепродуктов. В районе поселка Сандаска разгерметизировалась емкость. Зона ЧС определена в границах Таймырского Долгана-Ненецкого муниципального округа. По данным МЧС, угрозы жизни и здоровью населения нет. В Следственном комитете и прокуратуре региона информацию пока не комментируют. И в завершении выпуска. В Сингапуре стартовала инициатива, которая призывает жителей читать книги не менее 15 минут в день. Челлендж продлится до 31 декабря. За чтение начисляются виртуальные монеты, которые можно обменять на бонусы. Участники пользуются правительственной платформой, где отслеживается время, ставятся цели и начисляются награды. Власти рассчитывают за 5 лет сформировать у жителей привычку читать книги и длинные тексты вместо коротких заголовков, видео и новостной ленты. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Кто такой Олег, задается вопросом в коллективе Дунаевский оркестр. Ну а кто такой Иван Семиклетов? Это я. И 2 часа уже был с вами в эфире, еще ближайшие 2 часа проведу здесь, чтобы каждому из вас сказать доброе утро, донести мысль, что вы все невероятно классные, и день у вас будет великолепный, не забывайте об этом. Также кайфую от «Весна 305» в этом часе, Билли Айлиш и ее сверхпопулярный трек «Bad Guy», «Звонки», «Браво», «Лолита» и «Кост Лакоста», «Мари Крамбери» и многие-многие другие. Сыграем викторину в этом часе, обязательно не пропустите.
2: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня, 17 сентября, в Билибино плюс 2, плюс 4, пасмурно, без осадков. В Анюйске плюс 3, плюс 5, пасмурная погода, осадков не будет. В Певеке плюс 1, плюс 3, пасмурно, местами слабый дождь. На Йоне 0, плюс 2, пасмурно, без осадков. В Игвикиноте плюс 3, плюс 5, пасмурная погода, осадков не будет. В Биллингсе 0, плюс 2, облачно и без осадков. В Марково 10-12 градусов, пасмурно, местами слабый дождь. В Беринговском плюс 4, плюс 8, пасмурно, без осадков. В Проведении 3-5 градуса, тепла, естественно, пока что, пасмурно, без осадков. В Лаврентия плюс 5, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. В Анадыре пасмурная погода, без осадков, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 8.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Начинаем викторину «Езда по правилам», и сегодня мы играем вместе с Владой. Влада, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Хорошее. Вы автомобиль вообще водить любите?
2: Да.
1: Да. А вот когда осень наступает, нет такого, что вы едете, и такие все зеленое, желтое, красное, вы такие, что за сплошной светофор вокруг? Куда и как мне ехать? Не путаю вас?
2: Нет.
1: Нет? Ну, это хорошо, потому что внимательным на дороге нужно быть всегда. И также внимательным нужно быть, когда играете в викторину, чтобы, ну, где-то не упустить вопрос, нюанс или какой-то подвох. Вот вы готовы выигрывать сегодня?
2: Да.
1: Это прекрасно. А сейчас посмотрим, получится у вас или нет, потому что вам нужно будет ответить желательно, правильно на наш вопрос, который звучит сегодня так. Можно ли остановиться? В этой задаче вы припарковались у тротуара, чтобы высадить человека из машины. Выгрузка вещей может занять время, так что вы предусмотрительно остановились до знака. Все, что нужно понять, разрешают ли правила остановку в этом месте, если помех вы не создаете. Итак, можно или нельзя высадить человека и выгрузить багаж в этом месте?
2: Высадить пассажира можно.
1: А багаж?
2: Ну, если это не сильно будет затягиваться по времени, то можно. Так, если вы не создаете помех, то остановиться можно.
1: А если вы диван огромный по частям выкладываете оттуда?
2: Ну, нельзя, значит.
1: Ну, ладно, в данном контексте можно или нельзя?
2: Можно.
1: Можно. Считаете, что так? Уверены?
2: Думаю, что так, да.
1: Думаете, что так. Хорошо, мы принимаем ваш ответ. Сейчас прочитаем правильный и будем надеяться, что они совпали. Правила запрещают останавливаться ближе 15 метров по обе стороны от знака 5.18, если это не остановка для посадки и высадки пассажира. Пункт 12.4 правил дорожного движения. Так что неважно, встали вы до знака или в зоне желтой разметки 1.17, если помех таксистам не создается, высадить человека, даже если это займет более 5 минут, вы можете, а это значит, что ответили вы абсолютно верно. Я вас поздравляю. Максимально
2: спасибо.
1: Классно и четко вы ответили на наш вопрос. А это значит, что вы сегодня победительница. И ждем от вас приветов.
2: Привет, как обычно, Иван Сергеевич и Александр Владимирович.
1: Надеюсь, они услышали, привет получили, ну а мы всегда с удовольствием ждем вас в викторине «Езда по правилам». Главное, помните, что даже если вы пешеход, правила дорожного движения написаны и для вас в том числе. Ну а если уж вы водитель, то тем более желательно их обновлять и повторять, потому что что-то новенькое всегда там появляется. Ну а наша викторина нужна для того, чтобы, вы смогли выиграть 20 литров бензина либо дизеля, и, во-вторых, чтобы, правда, помнили, как нужно вести себя на дороге.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Лето 25 мы имеем право носить самые экстравагантные вещи. Вспомните, во что вы одевались в годы студенчества, чего только не примеряли в поисках своего стиля и в погоне за модой. А вот к 30 годам пора бы остепениться. У вас в шкафу должны прочно обосноваться не только красивые, но и удобные вещи, которые выручат в любой ситуации. К примеру, без идеально сидящих классических джинсов точно не обойтись, а студенческие скинни с низкой талией пора отправить в утиль. Мини-юбку меняем на облегающую юбку-карандаш средней длины. Да, она прикрывает ноги выше колен, но от этого не становится менее соблазнительной. К ней не помешает приобрести и классический черный блейзер. Вкладывайте деньги в вещи, которые прослужат не один год и долго будут выглядеть актуально. Ну и, конечно, потратьте время на то, чтобы подобрать универсальное вечернее платье. Пусть это будет сдержанная модель, которая подойдет и для ресторана, и для свадьбы друзей. Полки магазинов завалены косметикой, и каждая баночка, если верить рекламе, обещает сделать вас в разы краше. И вот вы покупаете очередное чудо, полностью доверившись продавцу, и лишь дома понимаете то, что даже не удосужились взглянуть на состав и проверить его на натуральность. А между тем, куда умнее порой сделать выбор не в пользу промышленных консервантов, а в пользу обычных масел. Это кладезь веществ для увлажнения, питания и поддержания молодости. Вот, к примеру, кожу лица отлично взбодрит капелька масла апельсина или розы, а морщины разгладит масло авокадо. Усталые после работы ноги освежит ванночка с добавлением нескольких капель мятного масла, а от слоящихся ногтей избавит масло лимона. Главное, не ленитесь, эффект и правда заметный. Территория женщин.

А если это любовь? Такой вопрос задают Хамави Наваи. Здесь на волнах радио Пурга. Далее у нас отпускает группа Мкан. И завершение этого часа Дабус Wonder Where You Are. Мы успеем послушать, но тем самым готовимся к гостям, которые в следующем часе появятся в нашей эфирной студии. И у нас в гостях будет председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Николай Гончаров. Расскажет он о готовности избирательных участков, техническом оснащении. Еще одна тема этого эфира будет завершение досрочного голосования. Сколько маршрутов подготовлено, кого не обхватили, сколько избирателей уже проголосовало. А также расскажем о проекте Inform Week. Все это в следующем часе, ни в коем случае не пропустите. Присоединяйтесь к эфиру сразу же после выпуска новостей в 11 часов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На острове Врангеля начался подсчет белых медведей. Сотрудникам предстоит за несколько недель преодолеть около 1000 километров. Как сообщили в заповеднике, старшие госинспекторы уже вышли из поселка Ушаковская и движутся по кольцевому маршруту. Они обследуют участки, где чаще всего встречаются краснокнижные хищники, и подсчитают зверей, которые вышли на сушу. Наблюдения продлятся около месяца, до первой декады октября. Специалисты будут отмечать пол и возраст каждого медведя, его упитанность, поведение и местоположение. По дороге инспекторы также отметят овцы быков, волков, песцов, росомах, ластоногих и китов. А еще проверят и обслужат порядка 30 фотоловушек. В этом году экспедиция началась немного позже обычного, так как белые медведи все еще могут находиться на льдах. Однако, по мнению специалистов, большинство животных уже перебралось на берег. Год назад на маршруте встретили 455 особей. Фестиваль «Сысэткин Вэдгов» объединит специалистов из разных регионов с 21 по 28 сентября. На Чукотке пройдет неделя родных языков. В ее программу войдут два крупных события. Это 6-й окружной фестиваль и 2-я межрегиональная научно-практическая конференция. Сейчас общественная организация «Родное слово» готовит программу и решает организационные вопросы. Фестиваль проходит при грантовой поддержке окружного департамента образования и науки. Ожидается, что эксперты поделятся опытом преподавания и предложат новые способы поддержки местных языков. Мероприятие для зрителей старше 6 лет. И к другим новостям. В России зарегистрирована вакцина для профилактики пневмококковой инфекции. Как пишет РИА Новости, препарат «Пневнанон-23» содержит полисахариды 23 серотипов. Прививка показана взрослым от 50 лет, детям от 2 до 18 лет и людям с повышенным риском инфекций. Пневмококк вызывает пневмонию, отит, синусит, менингит и сепсис. Вакцинацию проводят круглый год, допускается одновременная прививка от гриппа. Поставки на российский рынок планируются в 4-м квартале этого года. Более 80 человек погибли при обвале шахты в Судане. Как пишет ТАСС, еще около 50 человек получили травмы. Многие рудокопы числятся пропавшими без вести. Сейчас ведутся спасательные работы. Начиная с 2023 года военные Судана финансировали за счет торговли золота. Многие молодые суданцы присоединились к золотой лихорадке, добывая металл в основном в нерегулируемых регионах страны. Ранее сообщалось, что 4 человека погибли в результате аварии в шахте на севере Китая. И в завершении выпуска. В России появится первый в мире робот-проводник. Его запуск анонсировал глава РЖД Олег Белозеров. Машина уже совершила экспериментальную поездку на высокоскоростном составе. Основная функция устройства – встреча пассажиров. Однако, по словам руководителя компании, роботы не заменят людей полностью, поскольку работа требует душевного подхода. Белозеров добавил, что в холдинге трудятся 851 тысяча человек, а средняя зарплата составляет 119 тысяч рублей. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
2: Радио

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Анастасия Лаврентьева. Сегодня в прямом эфире поговорим о готовности Чукотки к выборам. Сегодня 17 сентября. Совсем скоро у нас начнется очень важный этап в жизни страны и в жизни нашего региона. И у нас в гостях председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Николай Гончаров. Николай Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Во-первых, спасибо, что нашли время вот в этой предвыборной гонке, в этот ответственный момент посетить нас и рассказать, как идет подготовка к выборам. Поговорим сегодня о том, кого выбираем, кто выбирает, о готовности избирательных участков, о техническом обеспечении. Еще одна тема – завершение досрочного голосования. Насколько я знаю, оно завершается сегодня. И также расскажем о проекте «Информ УИК». Сколько обходчиков работало, сколько домохозяйств, так это называется, удалось охватить. Итак, Николай Александрович, какие избирательные кампании у нас проходят в этом году? Проще говоря, кого выбирают граждане Чукотки?
2: В единый день голосования, который начнется уже менее чем через сутки, на Чукотке будут выбирать депутатов Государственной Думы, депутатов Думы Чукотского автономного округа. В Провиденском муниципальном округе пройдут выборы депутатов Совета депутатов Провиденского муниципального округа и в Нешкане выборы главы Нешкана.
1: Сколько дней у нас в этом году длится голосование?
2: Ну, поскольку Центральная избирательная комиссия приняла решение о голосовании в течение нескольких дней подряд, то голосовать мы будем как на федеральных и всех совмещенных с ними выборах в течение 3 дней.
1: То есть мы начинаем с завтрашнего?
2: С завтрашнего дня, 18, 19 и 20 сентября, ждем вас на избирательных участках.
1: Со скольки открыты и до скольки избирательные участки?
2: Избирательные участки откроют свои двери в 8 утра и работают до 8 часов вечера.
1: А вот, кстати, как человеку узнать о том, на каком избирательном участке он голосует?
2: Ну, проще всего можно уточнить это в территориальной избирательной комиссии, либо на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. На нашем сайте там есть сервис «Найди свой избирательный участок». Он как бы в онлайн-режиме на карте по месту жительства можно быстренько найти, куда идти голосовать.
1: Хорошо. Ну, что ж, а как узнать, кстати, есть гражданин в списках? И бывают ли такие ситуации, что ты вот приходишь на голосование с паспортом, готов отдать свой гражданский долг, а тебя в списках нет?
2: Да, такие случаи тоже бывают. Чтобы их исключить, конечно, желательно заранее озаботиться этим вопросом и прийти в участковую избирательную комиссию, либо в территориальную. Можно обратиться на горячую линию окружной комиссии, вот, чтобы проверить свои данные о наличии в списках избирателей. Но обычно этого никто не делает, и по факту все это начинается уже в дни голосования, разбираются, ну и как-то выходят из этой ситуации.
1: Ну как-то можно, да, это поправить, эту ситуацию, доказав, что я есть я, и я вот проживаю
2: здесь. Да, такие случаи бывают.
1: Такие, ну, надеюсь, что нет. Вот слушатели, которые нас сейчас слушают, кстати, почему бы этого и не сделать сейчас, особенно если человек действительно осознанной гражданской позиции и точно уверен, что будет голосовать и примет участие в выборах. А сколько всего по Чукотке избирательных участков? Хватает ли их? Меньше их? Больше их? Каким образом вот работа эта строится, подготовки к выборам?
2: Ну, ранее у нас было 55 участков. Сейчас в силу там организационно-штатных мероприятий в муниципальном округе Гвикинот объединены 2 участка в один. Итого на Чукотке будет 54 избирательных участков. Это вполне достаточно, исходя из численности избирателей.
1: Все ли участки готовы? Техническое обеспечение какое-то? Безопасность каким образом будет осуществляться на избирательных участках?
2: Ну, помещения для голосования выделены главами муниципальных образований, вот, что они своевременно, собственно говоря, сделали. Где имелись недочеты, то в течение летнего периода все они были устранены. Если говорить о техническом оснащении участков, то в первую очередь это кабины для тайного голосования, урны для стационарного голосования, переносные ящики для голосования вне помещения, лупы с подсветкой, если бюллетень там мелким шрифтом, то некоторым избирателям это актуально. Все это имеется в достаточном количестве в соответствии с утвержденными нормативами. Ну а безопасность в дни выборов будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии.
1: А вы сказали, что урны для голосования вне помещения. То есть если человек находится в больнице или каким-то образом плохо себя чувствует, пожилой человек, каким-то образом это можно решить, чтобы он не ходил на участок?
2: Ну, во-первых...
1: Или предварительно нужно было как-то?
2: Такие учреждения, как больницы, где ну, граждане временно пребывают в силу вынужденных причин, у нас находятся на особом учете, и в дни голосования туда едут члены участковых избирательных комиссий для голосования вне помещения. Если гражданин дома желает проголосовать на дому, конечно, ему нужно будет позвонить в участковую комиссию, либо в территориальную, там примут заявку, согласуют время, и также приедет комиссия, и человек сможет проголосовать.
1: Ну, не просто изъявить желание, наверное, какая-то причина должна быть, там, недомогание, или человек болеет,
2: ну,
1: или пожилой
2: конечно,
1: человек.
2: В первую очередь, это человек пожилой, очень часто бывают мамы с маленькими детьми, проблематично выйти из дома. Вот. Люди, которые сменный график работы, просто там в отдыхающем режиме находится. Ну, все мы идем навстречу. И...
1: А если вернуться к оснащению участков, будут ли на участке применяться вот КАИБы, так называемые электронные урны, и где?
2: Ну, на территории Чукотки так называемые технические средства подсчета голосов, а именно КАИБ-2010, находятся в городе Анадыре. У нас их 4 единицы. Но, к сожалению, в этом году мы их применять не будем, поскольку они находятся в эксплуатации с 2011 года. Вот. И в ЦИК России поступило обращение от предприятия-изготовителя и от Федерального центра автоматизации о том, что ну, они как бы исчерпали свой ресурс, и 27 мая их вывели из эксплуатации. Поэтому КАИБы, которыми все привыкли в городе Анадыре, применяться не будут. А если говорить о каких-то ну, технических нововведениях, то мы в составе 32 других субъектов Российской Федерации принимаем участие также в эксперименте по подписанию итоговых протоколов по выборам депутатов Государственной Думы по федеральному округу и по одномандатному 224 с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Все члены нашей комиссии получили данные подписи в органах федерального казначейства. Мы провели 2 тренировки. Вот, записали на соответствующие носители информации РУТОКЕН. Ну, все работает штатно. Надеемся, что когда подведем итоги, подпишем. Какое-то преимущество дает? Ну, это экономия денежных средств. Не нужно будет вести в Центральную избирательную комиссию эти документы нарочной доставкой.
1: То есть каким-то образом они там сканируются, попадают в систему и подписываются вот этими людьми.
2: Да,
1: правильно
2: да,
1: я понимаю?
2: Да, да.
1: У нас есть вопрос от слушателя, даже 3 вопроса. Нужны ли помощники на выборах, нештатные или штатные сотрудники? Вот такой интересный вопрос.
2: Помощники всегда нужны, в том числе и на выборах, вот на территории округа. Будет ну, осуществляться, скажем так, в пилотном режиме проект «Волонтеры на участке». То есть есть у нас люди, которые зарегистрировались на сайте Добро.РФ, и теперь гражданин, который ну, желает получить какую-то помощь на участке через свой личный кабинет на портале госуслуг, должен подать заявки, его волонтеры встретят, ну и окажут необходимое содействие.
1: Как интересно, это новшество
2: да, это,
1: этого года?
2: Да, это новшество этого года.
1: Следующий вопрос. Если моя мама прописана в Анадыре, но сейчас в отпуске в Анапе, она может проголосовать через госуслуги или другие платформы? Вот сегодня 17 число.
2: Нет, мама, к сожалению, проголосовать не сможет, потому что в силу определенных причин на территории Чукотки дистанционное электронное голосование у нас не применяется. открепительных удостоверений, потому что люди так вот до сих пор спрашивают, давно уже нет, и какого-то предварительного голосования для уезжающих в отпуск или куда-либо не предусмотрено.
1: То есть голосуют только те, кто находится на территории.
2: Совершенно верно.
1: Ну и следующий вопрос. Будут ли давать детям подарочки?
2: Это вопрос не ко мне.
1: Вот. Я тоже думаю, что это вопрос не ко мне. Узнаем уже по факту, каким образом. Но не за подарочками, наверное, все-таки ходим на выборы. Да. Ну, это мое личное мнение. Спасибо за ответы на вопросы. Возвращаемся к моим вопросам. Завершается досрочное голосование. Насколько я помню, оно завершается сегодня. Давайте расскажем, для кого оно организовано было, сколько маршрутов, какие это маршруты, всех ли удалось охватить досрочным голосованием?
2: Да, с 30 августа по 17 сентября у нас в округе проходит традиционно досрочное голосование, потому что большинство населенных пунктов отнесено к отдаленной и труднодоступной местности. Много людей трудятся в оленеводческих бригадах, есть сотрудники метеостанций, работники, работающие вахтовым методом на предприятиях горнодобывающей промышленности, военнослужащие. Ну и все те, кто свою трудовую вахту, скажем так, далеко от дома несут. У нас в округе запланировано и выполнено 26 авиационных маршрутов досрочного голосования и 21 наземный. Если говорить о цифрах, авиамаршруты – это более 18 тысяч километров протяженность. Вот. Я тут готовился, конечно, в интернете посмотрел. До Москвы нам долететь маршрут показывает 6 183 километра. То есть мы понимаем, да, какой путь проделывают члены участковых комиссий. В этом году мне не удалось слетать, но вот я традиционно летал в голосование в Хатырскую тундру. 7,5 часов в вертолете полетного времени.
1: Зато нашим корреспондентам удалось, благодаря взаимодействию с вами, в том числе, мы очень благодарны. Полина Каргина летала в Марковскую тундру. Мы об этом рассказывали, каким образом голосование организовано. Еще раз благодарим. Ну, а у нас, кстати, на нашем канале есть и видеоролик, в том числе, который сделан сотрудником с избирательной комиссии Чукотского автономного округа, о том, как это все проходит. Всех ли... Вот Полина рассказывала о том, что какую-то бригаду можно не найти во время облета. Каким-то образом это решается? Возвращаются потом?
2: Вопрос сложный, конечно, бывает. Мы до последнего пытаемся найти всех тех, кого планировали охватить досрочно.
1: Речь идет об оленеводческой бригаде, которая кочует по тундре.
2: Конечно.
1: У них свои законы.
2: Да, заблаговременно мы получаем координаты нахождения бригад, возможные. Вот. Перед вылетом они еще уточняются, но мы же понимаем, что олени на месте не стоят, и вот мигрируют, пасутся, и поэтому, прилетая на вертолете, не всегда можно обнаружить бригаду по заявленным координатам, поэтому делается заход в пределах разумного времени, потому что это дорогостоящее удовольствие, досрочное голосование с помощью авиационной техники. Вот. Но обычно до последнего находим мы. И все, кто желает проголосовать, там 2, 3, 6, 10, 15 человек голосуют.
1: Досрочное голосование на сегодня завершилось? Все маршруты пройдены?
2: Ну, мы... Сегодня последний день, мы и окончательные итоги не подвели, но по состоянию на вчера у нас проголосовало 3724 избирателя. С учетом того, что планировали досрочкой мы охватить 2157. Вот. Такой прирост обусловлен как раз так и избирателями, которые работают в горнодобывающей промышленности. Вот, подавляющее большинство – это Билибинский район и муниципальный округ Певек. Вот такой прирост дали.
1: Технически вы смогли обеспечить вот этот прирост? То есть там бюллетени, все это?
2: Да, да, конечно. Эта ситуация прогнозировалась, поэтому нам всего хватило, и всех желающих мы возможность проголосовать предоставили.
1: Спасибо. Переходим к следующему вопросу, к следующему проекту. Мы тоже о нем писали и рассказывали. Информ УИК. Этот проект завершился. Вот расскажите о нем. Это такая подготовка к выборам, когда члены избирательных комиссий приходят к тебе домой.
2: Да, но в этом году не только домой. Впервые в данном проекте в пилотном режиме мы участвовали в 2023 году. В полном объеме мы применяли его вместе со всей страной на выборах президента и сейчас на выборах депутатов Государственной Думы и совмещенных с ним выборов. Мы также его применяем. Что такое информ-УИК? По сути дела, это адресное информирование избирателей по месту жительство путем поквартирного либо подомового обхода с использованием специального программного обеспечения. В данном цикле избирательном Центральная избирательная комиссия проект расширила и теперь допускается информирование избирателей по месту работы либо месту учебы. Поэтому наши коллеги из участковых комиссий обходили, скажем так, домовладения и квартиры, а сотрудники территориальных комиссий и вот окружного избиркома мы приходили по заявкам в организации, тоже рассказывали о предстоящих выборах, как проголосовать, кто кандидаты, где избирательные участки находятся, ну и отвечали на имеющиеся вопросы. Если говорить о количестве, то вот в проектах чисто со стороны участковых избирательных комиссий у нас 175 обходчиков участвуют в этом проекте. Это все члены участковых комиссий. И что хочу сказать... Данный проект, это вот не то, что взяли материалы, одели манишки и пошли в народ информировать. Этому предшествует большая кропотливая работа. В первую очередь люди проходят обучение на сайте Российского центра избирательных технологий при ЦИК России. Во вторую очередь проходят вебинары, которые ведут знаменитые специалисты по межличностной коммуникации, лично рассказывают, как работать в программном обеспечении, разработчики этого программного обеспечения, ну и нормативную сторону освещают члены Центральной избирательной комиссии. После этого каждый член участковой избирательной комиссии сдает своего рода зачет через единый портал государственных услуг, и этим он получает свой
1: допуск,
2: право, да, участвовать в этом проекте. А с учетом того, что много обучающихся материалов использовать нужно информационные ресурсы, интернет, да даже скачать тоже мобильное приложение с учетом нашего интернета не везде, да, скоростного, мы понимаем, скажем так, весьма сложно. Поэтому вот, пользуясь случаем, я хочу искренне поблагодарить всех участников проекта, да и вообще всех членов участковых комиссий за эту работу. Многие, находясь в отпуске, я знаю, ну, проходили обучение, чтобы уже вот по приезду идти к людям и рассказывать о выборах.
1: А как люди принимают членов избирательной комиссии?
2: Вы знаете, северяне традиционно хорошо относятся гостям. Конечно, дело вот в сельской местности гораздо более, что ли, душевно люди относятся.
1: Ну, я видела фотографии в ваших аккаунтах, это почти праздник.
2: Это
1: почти
2: праздник.
1: Такой же праздник, как,
2: да,
1: и выборы.
2: Да, да, да. Приглашают в гости, попить чайку, обсудить вопросы, не только связанные с выборами. Вот. В городах, конечно, народ по закрытии, скажем так, все, вот, может быть, отвыкают, чтобы в гости к ним приходили. Но каких-то случаев откровенной там грубости, хамства, либо противоправных действий мы не наблюдали. Обходчики имеют соответствующие инструкции на этот счет, поэтому, если кто-то категорически отказывается от общения, мы не настаиваем. Если где-то сидят веселые какие-то компании, мы тоже обходим их стороной. Обходчики ходят по два человека. На связи с ним координатор, то есть старший над какой-то группой обходчиков. Ну и в тесном контакте с сотрудниками правоохранительных органов. Они тоже в курсе проекта и всегда готовы помочь.
1: Ну, серьезных эксцессов в этом году
2: не было, и в прошлом тоже.
1: Ну, благодарим за это и профессиональных обходчиков, и жителей в том числе. Были ли зафиксированы, мы уже завершаем нашу беседу, вот хочется спросить, были ли зафиксированы в какие-то нарушения во время этой предвыборной кампании?
2: Нет, никаких нарушений мы не фиксировали. Конечно, какие-то вопросы такие в рабочем порядке возникали, но все они разрешались также в рабочем режиме, без скандалов и каких-либо последствий.
1: Есть ли какой-то телефон или сайт, куда могут обратиться люди, если люди, избиратели, если у них возникают какие-то вопросы или сложности с процессом голосования?
2: В первую очередь, это, конечно, сайт Центральной избирательной комиссии и сайт избирательной комиссии Чукотского автономного округа. У нас в комиссии работает горячая линия по телефону 221-21, либо 223-93. Можно позвонить, и на любые интересующие вопросы мы ответим.
1: Ну что ж, спасибо большое. Я так полагаю, что круглосуточная работа членов избирательных, всех избирательных комиссий продолжается. Выспимся на следующей неделе. Я вам желаю удачи. Спасибо большое вам за разъяснение. Есть что-то добавить или мы все раскрыли? Что мы еще скажем слушателям в завершении?
2: Ну, в завершении я что могу сказать? Что участие каждого важно и мнение каждого ценно. Мы качественно, тщательно готовились, поэтому ждем всех на избирательных участках 18, 19 либо 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Приходите.
1: Спасибо большое. Я напомню, в наших гостях, у нас в гостях был председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Николай Гончаров. До встречи на избирательных участках.
0: Прямой эфир.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: знаете ли вы?
1: Приятная мелодия действует на мозг не хуже шоколада. Музыка способна вызывать выброс дофамина, нейромедиатора, связанного с удовольствием и наградой. Исследования показывают, что прослушивание приятной музыки может вызвать те же положительные эмоции, что и потребление сладостей, таких как шоколад. Это объясняет, почему музыка часто используется для улучшения настроения и создания атмосферы комфорта.
0: Теперь буду знать.

0: Он вы, он надо от One Direction только что. А я напомню, что 17 сентября у нас на календаре четверг. И в календаре праздников отмечается вот такой любопытный день. День разговоров с городом. И задался вопросом, а как можно с городом поговорить? Вот как он может тебе ответить? Ну, во-первых, это его жители. Вы можете что-то спросить, подсказать, попросить подсказать дорогу. И таким образом вам ответят, и город с вами поговорит. Либо же через экран ваших камер можно поснимать, пофотографировать и таким образом сделать даже, может, мини-фильм о вашем городе. Тоже разговор, как мне кажется. Или узнать какую-то интересную информацию, найти классные локации. Все это тоже, мне кажется, относится именно к этому празднику.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.
1: Радио

от Афенбах, только что на волне живого радио. Ани Лорак, обожаю нас. Далее и в завершении этого часа мы с вами послушаем Леди Гагу с треком Run Away. Ну и я, собственно, да, тоже покидаю сегодня эфирную студию, чтобы вернуться к вам завтра в 8 утра и желать вам доброго утра, хорошего дня. Ну и напомнить, что, ну, пятница, она не за горами, уже совсем чуть-чуть.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Чукотском районе модернизируют две школы. Как сообщил Владислав Кузнецов, регион получит 208 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт образовательных учреждений. В школе села Лорина заменят фундамент, кровлю, фасад и все инженерные системы, включая отопление и канализацию. Основные ремонтные работы в школе-интернате ОЛНа затронут фасад, крышу и водопроводные сети. Параллельно в учреждение закупят современное оборудование для учебы. Ремонт пройдет в два этапа. Начать его планируют в 2028 году, а завершить в 2029. Как отметил глава региона, обновление зданий позволит создать комфортную среду для обучения, а также